Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама.
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Сегодня, а также в предстоящие выходные, воздух в Москве и области прогреется до отметок +23, +25. Это характерно для июля. По вчерашней жаре это уже чувствовалось. Сегодня при этом еще может кое-где дождик покапать, а вот в субботу-воскресенье в столичном регионе синоптики пообещали жару без осадков. Ну а подорожной ситуации в столице Яндекс.Карты показывают в целом на 7 метра по городу, в центр все направления едут неплохо. Больше всего времени забирают сейчас подъезды из области к Москве. Прежде всего это Щелковская, Энтузиастов, Носовихинская, а также Ярославская и Ленинградское направление.
2: В Москве 7 часов утра. Начинаем утро с новостей. В студии Денис Лизин. Доброе утро опять.
1: Дима,
2: же.
1: Да, Дима, привет, Света, привет и доброе утро всем. Вообще, главным мероприятием, давайте сразу с этой новости начнем. Это все произойдет, естественно, в Питере на Международном экономическом форуме. Это будет главное пленарное заседание с так называемой большой речью президента нашей страны. Анонсировали, конечно, что оно прежде всего будет посвящено бизнес-вопросам и бизнес-проблемам и в России, и на международном уровне. Но заодно, естественно, это будут и озвучены разного рода политическая тематика. Так вот, в том году, давайте вспомним обращение подобное главы государства на ПМЭФе длилось почти час. Также в главном пленарном заседании на форуме в Питере сейчас будут принимать сегодня участие лидеры Узбекистана, Танзании, замглавы Китая и глава Минэнерго Саудовской Аравии. Каждый тоже получит время на свой доклад, а после этого начнется самое интересное. Это называется дискуссия. В ходе нее вопросы обычно задают, причем всегда, российскому лидеру. Так что сегодня будет масса важнейших заявлений. Это уже начиная с обеда и далее. Важнейшим, в свою очередь, еще и интереснейшим бизнес-документ, который подпишут сегодня там же, в Питере, это будет то самое соглашение между Россией и США о проектировании тоннеля через Берингов пролив. Как сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, будет в итоге этот тоннель и станет одним из ключевых проектов между двумя государствами. Вообще, напомню, анонс этой очень необычной, глобальной, причем стройки, появился еще в том году, а потом все затихло. Так вот, в принципе, сообщается в итоге, что стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской составит около 8 миллиардов долларов. Построить все могут за 8 лет. Проектирование уже идет с использованием новейших технологий. Что же касается стоимости, давайте вот этот момент отметим, сравним. Уникального объекта, который соединит на Дальнем Востоке Россию и США, то тоннель между Чукоткой и Аляской выйдет вдвое по факту дешевле, чем, например, в свое время стоило строительство газопроводов «Северный поток-1» и «2». И давайте закончим все, вот как это обычно происходит в классическом выпуске новостей, нашей непостоянной рубрикой «Новости спорта». Вот когда в последние месяцы и недели то и дело поступают приятные весьма сообщения, что в разных видах спорта на состязаниях

0: них международные спортивные чиновники возвращают нашим спортсменам флаг и гимн, это как бы уже становится делом привычным. А вот следующая новость появилась, вообще как будто бы никакого спортивного бойкота с их стороны не было. Ну, потому что новость о том, что Международная федерация плавания предложила России, а не провести ли вам, уважаемые россияне, чемпионат Европы и чемпионат мира по плаванию на вашей российской территории. Да, попросили только единственное, не делайте это в Казани, у вас же там такой чемпионат уже проходил. Да, и в нашем Минспорте и Олимпийском комитете уже порадовали уральцев. Рекомендовали провести чемпионаты Европы и мира по плаванию в Екатеринбурге, где в свое время построили, цитата, «шикарнейший бассейн для универсиады». Так что спортивному Екатеринбургу на перспективу физкульт-привет, а международным спортивным чиновникам, давайте кратко, верной дорогой вы пошли все-таки, товарищи.
1: А наши победят, потому что, представляете, летит, это же... Международный?
2: Да. Да?
1: Летит,
2: да,
1: летит человек из Бразилии в Стамбул, из Стамбула в Москву с 5 пересадками. Прилетает зеленый и проигрывает.
0: Абсолютно верно. Да, так что Екатеринбург forever.
1: Поздравляем.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым пятничным утром, хотя вы это знаете лучше нас. Но в любом случае, с добрым утром, да, друзья, неделя, первая летняя неделя уже в финале, 5 июня на календаре. Ну, собственно, этот день по настроению, мы надеемся, будет мало чем отличаться от предыдущих, и это утро. То есть все будет хорошо, все будет по-доброму, и с хорошей музыкой, с хорошими играми, прекрасными темами, обсуждениями и нашим вот тем самым любимым общением.
2: Конечно, да, и мы, безусловно, призываем вас заходить в наши социальные сети. Выбирайте удобную, находите там Радио 7, смотрите, есть комментарии, оставляйте свои, мы, конечно, будем их озвучивать в эфире, но что касается сегодняшней темы, тут недавно Денис Лизин рассказывал, мол, в России в большом количестве появились шаровые молнии. Мы вспомнили, как мы в детстве их боялись и ходили целые легенды про то, как нужно с ними обращаться, если вдруг...
1: Форточку вот... залетит, да,
2: да, да, да, да, да. И вот решили сегодня спросить у вас, друзья, чего вы боялись в детстве, а чего боитесь до сих пор?

0: Your Woman от White Town на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, а мы прямо сейчас попросим нашу Woman, Свету, рассказать о том, что мы с вами могли проспать и какие новости уже обсуждают в интернете.
1: Так, девочки, внимание, один из маркетплейсов, наше поле, запускает ИИ-помощника.

0: В этом на Пмэфи рассказали нам. Так вот, умного ассистента вошьют прямо в поиск по маркетплейсу в виде чатов. И, в общем, искусственный интеллект будет помогать с покупками, соберет подборки товаров под конкретные задачи и даже будет сравнивать несколько моделей.
1: А вот знаешь, я хотел, как обычно, побрюзжать, но я думаю, для мужчин это будет очень круто. То есть вы заходите, например, и пишете, вот я хочу вот такие-то брюки, например, подбери мне по цвету к ним пиджак, да, рубашку и какие-то аксессуары, и обувь. И искусственный интеллект собирает, и ты себе, например, там из 5 образов выбираешь один.
0: Нет, это правда хорошо.
1: Шикарно.
0: Правда хорошо, но дорого для бюджета семейного. Ну, да, ладно, заработаем. Итак, следующая новость, наверное, удивит многих. Внимание, частые объятия могут довести кота, ну, нашего с вами питомца пушистого, до депрессии, предупреждают ветеринары. Это абсолютно серьезно. В общем, по словам специалистам, кошки тяжело переносят нарушение личных границ. Я как будто бы читаю и не верю в происходящее. Постоянные попытки потискать питомца вызывают стресс, который со временем может привести к проблемам со здоровьем. Поэтому своих пушистых не трогаем.
1: Знаешь, что я вспомнил? У нас вот есть рубрика 10 лет назад. Я об этом рассказывал в декабре. Вот я прямо сейчас вспомнил.
0: Серьезно?
1: Вот точно эту новость, да. И итальянские ученые в этот раз исследовали и сказали, что кошек, пожалуйста, не теребите. То есть они каждое десятилетие, что ли, этим занимаются?
0: Слушай, ну слушайте, давайте котят потеребим, проверим.
1: 10 лет прошло, может, что-то изменилось.
0: Нет, ничего не изменилось.
1: Какая крутая новость.
0: Да, слушайте, еще вот какая интересная история. Буквально вчера я рассказывала о том, мол, зумеры разучились определять время по часам. Ну, у нас в стране, да, в России. Так вот, фанаты BTS, есть такая группа, да, мы все знаем, помним, чуть не остались без билетов из-за стрелочных часов. В чем фишка? Перед тем, как выбрать места, когда ты покупаешь билет, система просила подтвердить, что билет покупает человек, а не робот, и предлагала пройти тест с определением времени по циферблату.
1: Ну, надо какой-то...
0: Скосились многие! И потом уже сказали, что это оказалось сложнее, чем они ожидали, и вызвало у них настоящий стресс.
1: Ребята из BTS, ну вы запишите фанатам какую-то песню, например, «Я жду тебя на свидании без четверти час». То есть, да, вот как, а пусть они потом сидят, думают, то есть пусть у них пробудится любопытство, и они поищут, что такое без четверти час.
0: Ну, как вариант.
1: Да.
0: Представляете, проблема нового поколения, молодого.
1: Если что, куда авторские пересылать, вы знаете.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Впрочем, ну мы всего не знаем, как день сложится, тут подскажет только наш астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, знаки огня в эту пятницу сиюминутно захотят перемен. Овны, львы и стрельцы, не поддавайтесь соблазну. Сначала стоит придумать альтернативу.
0: Знаки земли столкнутся с ситуацией, когда привычные методы уже не работают. Тельцы, девы и козероги, попробуйте спросить совета у кого-то из кардинально другой сферы.
2: На знаки воздуха попробуют возложить дополнительную ответственность. Близнецы, весы и водолеи, не спешите соглашаться. За этим может стоять скрытый отрицательный мотив.
0: То есть сегодня не соглашаемся ни на что.
2: Нет.
0: Ну а знаком воды нужно быть осторожнее в общении. И поэтому, раки, скорпионы и рыбы, имейте в виду, сегодня ваши слова могут истолковать неверно.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-5-0-263. Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
1: Радио 7.
4: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

Мари Клэр Дюбальдо на радио 7 на Семи Холмах. The Rhythm is Magic. Ну и еще больше магии ритма, конечно же, впереди. И настоящий король ритма. Просто король. Майкл Джексон совсем скоро с нами. А еще Милен Фармер.

0: 7:29 в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. В эти выходные изменят график движения поездов на МЦД-4. В этот период, сообщается, интервалы увеличат там до 20 минут на Калужском и Нижегородском направлениях. Плюс к этому еще график движения поездов на третьем диаметре тоже поменяют в субботу-воскресенье. В частности, 6 числа на Ленинградском направлении интервалы будут примерно минут по 20, 7 числа на Ленинградском направлении, конкретно на участке Зеленоград-Крюково-Химки, интервалы между электричками введут вообще до 50 минут. Еще на участке между станциями Химки и Останкино до получаса. Будьте, пожалуйста, в курсе, и перед поездкой всем пассажирам рекомендовано с расписанием обновленным сверяться. В выходные в Московской области стартует акция под названием «Проверь свое здоровье в парке». Как сообщили в Минздраве региона, жители от 18 лет смогут пройти такой профосмотр в 33 парках Подмосковья сразу. Бригады врачей будут работать в том числе в Воскресенске, Кашире, Лобне, Можайске и других городах. В том году профилактически такие же парковые осмотры прошли 5500 жителей области. Ну и в ближайшие выходные жители Подмосковья снова это сделать смогут. При необходимости, сообщается, пациентов далее направят в поликлинику для прохождения уже углубленного обследования. Но для прохождения профосмотра в парке при себе надо иметь только паспорт и полис ОМС. В воскресенье пройдет в буквальном смысле красочный забег в столице. По данным Департамента спорта, участникам предстоит преодолеть 5 километров от спорткомплекса «Олимпийский» на Олимпийском проспекте до Цветного бульвара у Трубной площади. Старт будет в воскресенье в 10 утра и на дистанции организуют несколько зон, где всех бегунов будут осыпать красками. На протяжении всего маршрута и в стартово-финишных зонах подежурят медики и приглашают спортсменов-любителей старше 14 лет. Время всех участников, причем красочного забега в воскресенье, фиксироваться не будет. Судьи определят только первую тройку, которая и получит в итоге награды. Ну а теперь к ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, в целом на эту минуту по городу, в центр, все направления неплохо едут, кроме только Ярославского. Больше всего времени забирают подъезды из области к Москве. Это Щелковское, Энтузиастов, Носовихинское, Ярославское, Ленинградское направление. И еще очень сложный трафик уже на МКАД на северо-западе по внешней стороне, на юге по внутренней. На этом у меня все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
2: Радио 7.

0: Да, это Hurts a Wonderful Life. И была бы жизнь прекрасна, если бы в ней не нашлось места какому-то страху, детскому, иррациональному, чему-то еще. Об этом, знаете, с улыбкой говорим целое утро.
1: Мы на самом деле уже в редакции обсудили, кто чего боится, и выяснилось, что один коллега у нас, представляете, боится заброшенных самолетов, ну, брошенных, да, кораблей каких-то, чего-то из-под воды торчащего, но все связано вот с этой самой брошенной техникой. Я вот такой страх встречаю впервые.
0: Мне кажется, наоборот, дети очень любопытные, и мы там в детстве, например, по старым паровозам и тепловозам ползали, это было очень интересно.
1: Денис Лизин у нас боится, оказывается, шорохов в темноте. Ну, то есть, когда вообще ничего не должно звучать в квартире, вдруг раздается этот самый звук, вот он этого звука опасается.
0: То есть сейчас он придет в 8 часов читать новости, мы выключаем в студии свет. Спокойно, стоп.
1: Ладно.
0: Хорошо, ты чего боишься?
1: Ой, слушай, я до сих пор боюсь зеркал, потому что в детстве вызывали каких-то духов через эти зеркала, а в конечном итоге пришлось посмотреть уже там в будущем возрасте подростка пару фильмов. Но вот когда ты смотришь в зеркало, и вдруг появляется еще кто-то в отражении.
0: Это, это женское, да. Когда ты чем старше, тем тебе не...
1: Ой, ну нет. В общем, я если вечером встаю, и мне нужно в квартире куда-то пройти, ребята, вот вы не поверите, я просто отворачиваю лицо от любой возможности, ну, увидеть себя в отражении. Вот такой страх. А ты чего?
0: Медведку. Знаете, там, ну, медведка, это такая, ну, это насекомое такое, просто очень крупное, очень некрасивое насекомое.
1: Ну, медведка вот неприятная,
0: мы со Светой из Белгородской области, и там она была везде. Ну, это вредитель такой, просто сельскохозяйство. Ну, как она выглядит? Я вот сейчас открыл фотографию показать Свете, и у меня снова волами бежит ужас. Я не знаю, почему, это абсолютно иррациональный страх, я не могу это объяснить.
1: Прелесть, прелесть.
0: ВКонтакте Владимир уже пишет, знаете, какой главный страх? Когда у тебя температура, и ты смотришь на ковер на стене и на эти узоры.
1: А, они же сплетались в целую историю. Да,
0: они становились объемными. Но мы тогда в детстве не знали слова 3D. Ну да, слушайте.
1: Юля пишет. Доброе утро. Боялась в детстве пауков. Да и сейчас. А мне на минуточку 54. Очень боюсь. Сегодня приснился паук. Юль, вы знаете, у меня дома стоит букет сирени. Свекровь передала. У меня там живет паук Гриша. Я его не знаю. Ну что-то пришлось полюбить.
0: Паук в комплекте шел?
1: Ну да, да, да, да. Единственное, что у меня дочь, конечно, просто до ужаса их опасается. Я все жду, когда она его заметит. И крик будет стоять в квартире. Я не знаю, часа два.
0: А паук снится к тому, к созданию чего-то важного в жизни, к трудолюбию, кропотливой работе.
1: О,
0: все,
1: а
0: только
1: к зарплате?
0: Что вам посмотрел.
1: А к зарплате бы?
0: Все снится к зарплате, вообще все, знаете. Что бы вы ни увидели во сне, к высокой заработной плате. Ну и, друзья, хороший комментарий снится и реализуется для того, чтобы вы забрали отличный приз от Радио 7 уже через 3 часа. Заходите, рассказывайте, чего боялись в детстве, чего, может быть, боитесь до сих пор. Такие какие-то иррациональные вещи забавные. Тут, видите, в России нашествие шаровых молний. Люди не знают, что с этим делать, опять же, и придумывают всякие страшилки для себя, для детей, а дети потом через 50 лет и знать не будут, откуда у них этот страх шаровых молний. Пишите. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: The Way You Make Me Feel, Майкл Джексон на Радио 7 на Семи Холмах. 7.45, точное столичное. Через мгновение мы с вами отправимся, как всегда, в путешествие во времени и в интернете. Посмотрим, о чем писали паблики и самые забавные, интересные новости десятилетней давности. Итак, что обсуждали? Что было в топе новостей? Таких, причем, знаете, ну, несерьезных, конечно же, потому что, ну, какие серьезные новости с утра? У нас для этого Денис Лизин есть. Так вот, в этот день, 5 июня 2016 года, в Тбилиси стартовал двухдневный фестиваль рок-музыки Тбилиси Джем Фест. Да, 2016. Ну, вот так, ну, в общем, все вот это стартовало и закончилось просто буквально через полчаса.
1: Почему?
0: В километре был монастырь. Приходят монахи и говорят громко. Говорят, ребят, ну фестиваль, согласо, посмотрите, сколько у нас участников, вообще из всех стран мира. У нас Тбилиси Джем Фест. Они говорят, выключайте. Те говорят, нет. Ну и монахи им кабель перерубили.
1: Серьезно?
0: И фестиваль завершился.
1: С божьей помощью, как говорится.
0: Все. И там потом полиция приехала, начался шум, но самое главное, монахи добились своего, и фестиваль не возобновили. Потом были гневные письма в соцсетях, ну вот это все. Ну опять же. Надо все-таки смотреть, да, что в километре от тебя находится.
1: А у них там, выбирать.
0: Ну, все-таки монастырь. Нельзя так. Ну, и сейчас такая штука интересная. То есть вы выбираете наверняка себе какие-то туристические направления. Так вот, 10 лет назад в Турции, в этот день, власти курортного города Кушадасы затопили в море самолет Airbus
1: A300. А, специально, да, чтобы приезжали дайверы, погружали. Класс!
0: И вокруг вот этих вещей, вот знаете, в Нью-Йорке старые вагоны сбрасывают под воду, да, и люди ныряют, и образуется там другая экосистема. И то же самое они сделали с самолетом. И, смотрите, они очень хорошо все посчитали. То есть это не просто так. Стоимость вот этого списка самолета составила по нашим деньгам на то время около 6 миллионов рублей. То есть, ну, приемлемые деньги, да? То есть, если мы сейчас все с вами там скинемся, почему? Мы можем самолет затопить в Москве-реке, например. Ну, так вот, они затопили этот большой. И по расчетам, вот этот искусственный риф из самолета будет привлекать до 250 тысяч туристов в год.
1: Ух ты!
0: Даже если с каждого по доллару, а мы знаем, что в Турции ничего нет по доллару. Получается, что вся эта история давным-давно окупилась, а уж тем более прошло 10 лет.
1: Интересно.
0: Запомнили, да? Кушадасы. Там самолет А-300 затоплен. Да, можно к нему нырнуть. Друзья, кстати, с Кушадасы, ну, вы слышали рекламу? Что сегодня произойдет в мире интересного и о чем будет интересно рассказать через 10 лет, мы, как всегда, пока не знаем. Но, опять же, через 10 лет будет точно. Время все отфильтрует.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: ее такой аналог, знаете, песни «Позвони мне». Но мы скажем вам, напишите нам, ведь мы с вами будем играть в реверсивное движение уже через минут 10-15. Заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, заявку на игру оставляйте. В случае победы заберете билеты на балет в Государственный Кремлевский дворец. 7.51 в столице. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
4: Мы никогда не будем вместе.
5: Не забирайте любовь.
6: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
4: Я не могу без вас.
7: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
8: Реклама 18+.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал.

0: назвал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Да все без... нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Всем доброе утро. Сегодня, а также в предстоящие выходные, воздух в Москве и области прогреется до отметок плюс 23, плюс 25. Это характерно для июля. По вчерашней жаре это уже чувствовалось. Сегодня при этом еще может кое-где дождик покапать. А вот в субботу-воскресенье в столичном регионе синоптики пообещали жару без осадков.
2: Турандот. Новые духи от «Ле Конт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Ле Конт» – духи невероятно.
3: Восемь часов утра в Москве. Прямо сейчас новости в студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Отдельное доброе утро тем, у кого вдруг аллергия. Потому что давайте как раз новость озвучим о том, что первую российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы собираются регистрировать уже в сентябре, после чего она появится на рынке, то есть в аптеках. Как сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве, Аллергарда – это первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. Еще в октябре, если вспомнить минувшую осень, подавали в Минздрав пакет документов для получения регистрационного удостоверения. И теперь анонсируют расчет такой, что дадут эту регистрацию в сентябре. До этого вообще итоги третьей, последней фазы клинических исследований этой уникальной российской вакцины от аллергии проведут в грядущем июле. И при этом в ходе минувшего тестирования, которое проводили вот к этому лету, как раз, допустим, на фоне цветения берез, эта вакцина показала, цитата, «очень хорошую безопасность и хорошую переносимость аллергиками». Еще две новые опции анонсировал наш мессенджер Макс. Мы с коллегами периодически инициировали разного рода обсуждения. Давайте то, давайте это. Нас слушают. Во-первых, это будет бесконтактная оплата, как интеграция в мессенджер в виде мини-приложения финансового. То есть будет возможность скоро совершать переводы в Максе и оплату покупок. Для совершения транзакции надо будет, сообщается, сформировать свой персональный QR-код в мини-приложении и показывать его на кассах. Ну а для перевода другому человеку в нашем мессенджере надо будет просто выбрать контакт, ввести номер телефона, указать сумму, нажать кнопку «Перевод». То есть все как в банковских приложениях. И во-вторых, в Максе каналы с аудиторией от 10 тысяч человек скоро получат право вести прямые трансляции. Тестирование, сообщается, функция уже идет вместе с платформой ВК-видео. Замечательно. Еще об одной техно-новинке давайте расскажем, потому что это о том, что международный коллектив ученых, в том числе это ученые и студенты нашего МГУ, создали ни много ни мало часы старения. Что это такое? В результате научной работы, сообщается, во-первых, уже опубликовали, так что это реальность, это не что-то далекое. И это буквально наручные часы, которые показывают не время, а анализируют, находясь на руке, активность тысяч генов, которые в нашем организме есть, определяют биологический возраст того, кто эти часы носит, и указывают ожидаемую продолжительность жизни. И еще риск возникновения самых разных хронических заболеваний. Умные часы, мало того, здоровые и полезные. То есть для сравнения, вот в биологии термин «часы старения» — это некие математические модели, которые определяют возраст организма по разным биомаркерам, но не всегда точно прогнозируют влияние разных жизненных факторов на продолжительность жизни человека. А теперь, сообщают ученые, вот этот новый инструмент, буквально еще раз, в виде наручных часов, умеет анализировать другой параметр. Это уровень экспрессии генов. Ну, то есть позволяет узнать, какие из них отключены в нашем организме, а какие работают и к чему это в итоге может привести. Вплоть до того, какие болезни могут у нас с вами возникнуть и сколько нам, самое главное, осталось. В перспективе, сообщается, эта разработка, в том числе, еще раз, ученых из МГУ, поможет в виде поиска лекарств, замедляющих старение.
3: Поле непаханное для шуток просто, причем для черного юмора, да? Мужчина, который час без 20 кладбища, да?
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Жизнь прекрасна в любом случае. Неважно,
4: да,
3: сколько вам лет, сколько показывают часы, что, зачем, почему. Живем, слушаем отличную музыку, прекрасно проводим все вместе время. Все это самое важное на данный момент. А заглядывать там далеко вперед, ну нет, это удел тревожных людей. Мы же не

0: такие. Мы же с вами играть будем в реверсивное движение совсем скоро. Друзья, заявки присылайте на сайте radio7.ru. Билеты в Государственный Кремлевский дворец вас ждут.
1: Да, с добрым утром, но помните, что в черном-черном городе, на черной-черной улице. Слушайте, ну реально же ужас вызывал этот рассказ, когда ночью в пионерском лагере кто-нибудь обязательно его, собственно, решил вещать. Так, смотрите, мы в соцсетях наших, не бойтесь, заходите, обсуждаем сегодня ваши страхи. Вот какие страхи были в детстве? Закончилась эта история с боязнью? Не закончилась? Ну и чего вы боитесь сейчас? Тоже мы вас спрашиваем.

0: Роксет на радио 7 на Семи Холмах, 8.08 в российской столице. Ну давайте сейчас прислушаемся к своему сердцу, посмотрим, чего же мы все-таки по-настоящему, пусть и иррационально, боимся.
1: Анастасия пишет: ужасно боюсь сдутых шариков. Пока их еще ни разу не надували, нормально. Надутые, которые

0: хорошо летают, тоже нормально. Но как только шарик начинает морщиниться и летать по комнате как призрак, все, в эту комнату я не зайду ни за что. И ты знаешь, какие у нас эмпатичные мужчины в чате. Дмитрий тут же фотографию сдутого шарика выложил.
1: Молодцы,
0: молодец,
1: ну,
0: мужчина,
1: да,
0: молодец.
1: Да, да. Сейчас можете медведку мне прислать, тоже порадуюсь. Спасибо огромное. Вообще отличный комментарий, правда. Иногда кажется, ну, казалось бы, что здесь страшного, а вот люди боятся. Напомним, друзья, сегодня мы обсуждаем тему детских страхов и просто страхов в России. Вот сейчас нашествие шаровых молний во многих регионах отмечают. А в детстве нас взрослые пугали как раз этим. Говорили, закрой форточку во время грозы, залетит шаровая.
0: Было.
1: Вот прям эта цита. Все говорили. Подходишь к какому-нибудь деду на улице, говоришь, дед. Он говорит, правда. И все, мы это знание несем с собой. Более того, мы сейчас вам раздаем его, извините. Евгения, страх из детства, когда кто-то снаружи поворачивает дверную ручку. И неважно, кто за дверью. Может, соседка пришла или что-то страшное и неведомое. Ужас такой, что слышишь удары сердца где-то в горле. Вообще, Евгений, если вы сидите дома одна, и кто-то в тишине поворачивает ручку, то, знаете,
0: не должен прийти,
1: любой,
0: да,
1: тут любой, то, знаете, Стивен Сигал забьется под диван.
0: Вера пишет, стоматолог имеет отдельное место в моем центре страха.
1: Но это ваша банковская карта боится. Сейчас, знаете, анестезия на таком уровне, что стоматологов не боятся даже дети. Им там мультфильмы какие-то включают.
0: Не знаю, я до сих пор боюсь.
1: Еще раз говорю, это детское, это ты...
0: А, ну травмированный,
1: да, в голове
0: детство.
1: Цифры,
0: да,
1: крутятся, да,
0: да. Да, да, да.
1: Я не спорю ни с кем, потому что, ну, кто посещал стоматолога в советское время, помните эти машины с полосатыми приводными такими веревочками? Вот они крутились, и все это было очень медленно. И стоматолог работал без перчаток тогда, просто напомню вам. Да, да, это страх детства.
0: Хватит, хватит. Доброе солнечное утро. Могу вот, собственно, перечислить несколько фобий. Конечно, они вот, собственно, в детстве появились, некоторые остались. Был страх практически всех лестниц. Но сейчас, к счастью, боюсь только ненадежных. С детства был страх воздушных шариков. О, кстати, видишь, да, повторяется. А еще страх смотреть в окна и зеркала в темноте. Сейчас со мной в основном стандартные фобии – это пауки и публичные выступления. Да, приходите на мероприятие и ждете, когда... Вернее, не так, и кто-то ждет, что вы сейчас будете тост красивый говорить сейчас.
1: Слушайте,
0: мурашки пробегут.
1: Будете в Москве,
0: да?
1: И будет у нас где-то со света мероприятие, приходите, мы вас в соведущие возьмем, и вы поймете, что это вообще не страшно.
0: Не страшно,
1: конечно,
0: абсолютно, да.
1: Конечно, с какой-то стороны даже это приятно, а еще и оплачивается нормально. А, друзья, участие в игре «Реверсивное движение» тоже в кавычках оплачивается билетами в Государственный Кремлевский дворец. Играем уже через несколько минут, будьте готовы. Ну а в наших соцсетях мы принимаем комментарии по теме. Рассказывайте, чего боялись в детстве, может, чего иррационально боитесь сейчас, и автору лучшего комментария в финале «Утро на семи холмах» вручим очень приятный подарок.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Гаррет Гейтс, Self-Control на радио 7 на Семи Холмах и в столице 8.15. Друзья, самое время сыграть в реверсивное движение.
1: Радио 7. Реверсивное движение.
2: Ах, какую красивую историю мы вам принесли. Смотрите, вы всегда оставляете заявки, да, чтобы мы могли сыграть. Мы находим седьмую, и вот мы ее нашли и видим, что девушка из Санкт-Петербурга, а у нас билеты в Кремлевский дворец. Мы позвонили, говорим, Жанна.
0: Случай, да,
2: ну, на всякий случай решили уточнить, ну, как же так, а вдруг в Москву собираются люди. И Жанна нам сказала, а, говорит, я не для себя, я для подруги из Москвы.
0: Как а подругу зовут Надежда, представляете, а?
2: Жанна, доброе утро!
0: Здравствуйте, хороший человек!
3: Доброе утро, страна! Доброе утро, Радио 7.
2: Класс. Так, вы скажите мне, с Надеждой давно дружите?
3: Да, мы дружим очень давно. Мы с ней, она сама из Братска, и мы с ней около 15 лет уже дружим.
0: Отлично.
2: Ой, девочки, какие молодцы вообще. Вот прям желаю, чтобы продолжалась ваша дружба и только крепла, и всячески радость вам приносила.
3: Спасибо.
2: Хорошо.
3: Так и будет.
0: Пару слов по теме.
2: Так.
0: Чего боялись в детстве, чего боитесь сейчас? Ну, такого, понимаете, несерьезного.
3: До сих пор боюсь высоты и очень боялась высоты, когда была ребенком.
0: Скажите, если бы вам предложили прыгнуть с парашютом?
3: Не, отказалась бы, конечно, у меня сердце остановится.
0: Ну, чтобы перебороть себя. Сердце, думаете, остановится? А вы же не пробовали еще.
2: На 100%! Я ни за что на свете вообще!
0: Жанна, извините, а на каком этаже живете?
3: На четвертом.
0: Нет, четвертый
2: идеально.
0: Ладно.
2: Идеально, это идеально нормально. На самом деле, да.
0: Ну
2: да.
0: Что, давайте играть, Жанна?
3: Давайте.
0: Итак, это реверсивное движение. У нас для вас есть три слова по теме. Одно короткое, другое чуть длиннее, третье длинное. И Света их для вас озвучит наоборот, прочитает. Угу. А вам надо будет произнести в оригинале. Поехали.
2: Угу. Куж. Многие боятся.
0: Дима
2: боится. Ябаб. Ну, это классика. Пугали детей в детстве. Ну, нас. Мы-то уже...
0: Конечно.
2: Мы осознанные, не пугаем уже.
0: Жанна такая с суффиксом. Бабайка, говорит. Последнее.
2: Оля еду. Это то, что может спасти, когда в соседней комнате что-то шуршит.
0: Это то, что...
3: Одеяло!
2: Конечно. Идеальная игра, идеально. Жанна, вы умничка, и вы получаете два приглашения в Государственный Кремлевский дворец 12 июня на главной сцене страны балет Руслана Людмила на музыку Глинки в исполнении театра Кремлевский балет.
0: Видите, человек для подруги выиграл, вот, а радуется, как будто для себя. Спасибо огромное вам, Жанна, блестящая игра. Слушай, одеяло звучит наоборот «Оля еду», как что-то, что ест Оль, да, такое большое и страшное.
2: Теперь все будут бояться одеяла, га?
0: Ну, друзья, не бойтесь отправить заявки, потому что мы через час будем еще играть, но теперь уже в поисковую строку, а заявки можете отправлять уже сейчас на сайте radio7.ru.
1: Реверсивное движение на Радио 7.

0: Лара Фабиан, I Will Love Again на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и мы снова тоже с вами вернемся к музыке. Через пару минут с нами Белинда Карлайл. Ну а еще рубрика «Говорим правильно» с Владимиром Пахомовым. 8.21 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик» в постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
4: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
3: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
4: Приватная атмосфера, роскошная бунгало, неповторимой красоты закаты.
3: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
4: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
3: Sodis.ru.
5: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
6: А это мы еще посмотрим, папа.
7: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 000 рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю.

0: 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Окей, каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99. С 4 по 17 июня. Подробности на OkMarket.ru.
2: Радио 7.

Белинда Карлайла, ее «Circle in the Sand» на радио 7 на 7 холмах. Что далее? Далее звуковые волны будут разбегаться кругами, не как круги на песке, а просто как музыка замечательная. С нами Кайли Миноук. Кстати, маленькая подсказка. Как думаете, с кем проведем этот уикенд? Кайли Миноук, «Come into my world».

посвящается всем любимым и любящим женщинам, которые вот все для мужчины. Это, собственно, песня так и называется. Я the first, the last, my everything. Ну и, конечно, о любви Boston через пару минут.

0: 8:29 в российской столице. Это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Трамваи не будут ходить до метро Новослободская по выходным, начиная с завтрашнего дня. Как сообщили по этому поводу в департаменте транспорта, в выходные, в принципе, трамваи маршрута номер 50 будут ехать до Белорусского вокзала вместо остановки у Новослободской. Запустят вместо трамваев автобусы номер 050К. Они и будут курсировать от Новослободской до МИИТ. Эти корректировки связаны с началом капремонта трамвайных путей как раз в районе Новослободской. Основные работы, причем там, будут проводить только по выходным, когда пассажиры поток меньше. А по будням трамваи маршрута номер 50 до метро Новослободская будут ездить как обычно. В Одинцово запускают кольцевой маршрут проекта «Москва-область», и с этой субботы автобусы номер 1339 поедут без обязательной высадки пассажиров на конечной станции. То есть вот до сих пор автобусы после прибытия на остановку улица Маршала Бирюзова рейс завершали, всех высаживали. Теперь же автобусы будут выполнять один круг по улицам Маршала Жукова, Садовой, Северной, Маршала Бирюзова и далее сразу отправляться обратно к метро «Парк Победы». Вот благодаря этому пассажирам маршрута номер 1339 больше не придется ориентироваться на информацию на табло и выбирать конкретный автобус для поездки в Москву. Все будут ехать безостановочно. В Лужниках в эти выходные пройдет московский марафон тренировок. Как напомнили по этому поводу в департаменте спорта, это ежегодное событие, которое проводят в необычном формате, когда участники тренируются под живые выступления популярных артистов. И сообщается, что завтра состоятся 3 тренировки по сайклингу на стационарных велотренажерах, а в воскресенье в Лужниках пройдут тренировки по джампингу на мини-батутах. Кто желает, для участия нужна обязательная предварительная регистрация на сайте marathon.sport.mos.ru. Всех желающих ждут в Южном спортивном центре Лужников. Это улица Лужники, дом 24, строение 7. А теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, из-за последствий ДТП сейчас на 8:30 утра крайне сложный трафик на подъезде из области по Новорязанскому шоссе, на выезде, наоборот, в область в Химках, на МКАД на юге по внутренней стороне и на востоке по стороне внешней, в черте Москвы сейчас из-за аварии, опять же, сложно ехать в центр по шоссе энтузиастов и особенно по Ленинградскому шоссе, которое буквально битком от речного вокзала и вплоть до метро Войковская.
2: Радио 7.

0: Барри Уайт с песней, вот прямо, знаете, под погоду и под настроение. Отлично складывается. Посмотрите за окно, послушайте приемник, посмотрите за окно, послушайте радио. Да, все так и работает. Но еще работает следующая схема. Вы отправляете свои комментарии в наши соцсети по теме сегодняшней, то есть детские страхи, какие-то иррациональные страхи. А мы вам в финале «Утро на семи холмах» вручаем очень приятный подарок. Вам действительно понравится.
1: А сейчас не бойтесь. В студии появляется эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
0: Вот уж действительно чего бояться, добрейший души человек.
2: Говорим правильно. На радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе. И вот Вероника из Москвы спрашивает, как правильно, прочту или прочитаю? Есть ли нюансы употребления этих слов? Я прочту вашу статью или я прочитаю вашу статью?
3: Это абсолютно равноправные варианты. Прочесть и прочитать, и, соответственно, прочту, прочитаю. Нет никакой разницы в значении, да и стилистической разницы тоже нет. Но разве что, может быть, чуть-чуть более такое

0: книжное, что ли, прочту. Но словари не подтверждают наше восприятие этих слов. Так что можно сказать, что абсолютно равноправный вариант, и выбирайте любой, как больше нравится.
1: Пользоваться именно как нравится.
0: Да. Да. Здесь уже в зависимости от языкового вкуса того, кто эти слова использует.
1: Друзья, наш сайт radio7.ru. Заходите, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана и свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте.
2: Говорим правильно на Радио 7. Реклама.
3: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры. Застройщик ООО «КЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
6: Каширский двор. Главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
7: Ромео и Джульетта. С 25 по 28 июня. На сцене театра мюзикла. 16+.
2: Радио 7.
8: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: это Neck и его 7 Regula Che на радио 7 на Семи Холмах. Далее еще об очевидных вещах. 5 июня на календаре, завтра суббота, послезавтра воскресенье. Что это значит? А это значит, нас с вами ожидает очередной невероятный музыкальный уикенд.
1: Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук».
0: Именно так, друзья, в эти выходные уикенд поп-дивы или австралийской жемчужины, называйте как хотите, Кайли Миноук. И знаете, в этом мире вы можете забыть все, что угодно, даже собственное имя, но только не вот это. Да, попробуйте выбросить это из головы.
2: Да.
0: Не получится. Радио 7 представляет уикенд Кайли Миноук. И, друзья, в эти выходные будем слушать песни, которые живут в нашей голове, а еще узнаем секреты их создания только на Радио 7.
2: И вот, кстати, Кайли Миноук родилась в австралийском Мельбурне в 1900... Говорить не говорите.
0: Говорить.
2: Ну ладно, в 1968 году.
0: Чтоб все так выглядели великолепно, как Кайли.
2: Конечно. Девочка увлекалась танцами и музыкой, и уже в 11 лет начала выступать на сцене. А первую волну вот такой, знаете, бешеной популярности на родине в Австралии Кайли принесла роль такой обаятельной девушки-автомеханика в культовом телесериале «Соседи». Вся страна, затаив дыхание, следила за экранным романом ее героини и персонажа Скотта Робинсона, которого сыграл Джейсон Донован.
0: Позже... его вы, кстати, тоже знаете, он пел ту самую песню «Sealed with a Kiss». Да, I've gotta say goodbye, да, то есть вы знаете. Тут все здесь вместе, представляете?
2: Все сплелось, да. Позже сериальные отношения переросли в настоящий роман. Ну а как по-другому? Два прекрасных, красивых, талантливых человека. И, наверное, поэтому эпизод свадьбы их персонажа собрал у телевизоров рекордные 20 миллионов зрителей. А еще сделал Кайли главной национальной любимицей.
0: Ну и угадайте, кого мы будем слушать все выходные и послушаем через мгновение. Come into my world сейчас.
1: Weekend Kylie Minogue. Только на Радио 7.

0: Кайли Миноук, отличные будут выходные, их мы проведем с ней. Ну, а вы можете впорхнуть в эти выходные с фирменной сумкой-шоппером «Радио 7» на плече. Именно ее мы разыграем в поисковой строке уже через 10-15 минут. Заходите на сайт radio7.ru и оставляйте свои заявки. С добрым утром всех! 8.51 в российской столице.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
3: столько
2: в богатстве?
3: Условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. «Убить Билла». Кровавое дело целиком. 18+.
9: Да все без... нормально.
10: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение.

0: снижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса. Чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
1: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Сегодня, а также в предстоящие выходные, воздух в Москве и области прогреется до отметок +23, +25. Это характерно для июля. По вчерашней жаре это уже чувствовалось. Сегодня при этом еще может кое-где дождик покапать, а вот в субботу-воскресенье в столице

0: Ищном регионе синоптики пообещали жару без осадков.
1: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 9 часов утра. Прямо сейчас новости. В студии, как всегда, Денис Лизин. Доброе утро.
0: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Начнем с железных дорог, потому что новость есть и весьма перспективная, хорошая, интересная от РЖД. Обеспечат они покрытие всей высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург связью стандарта ЛТИ, чтобы все работало без провальных зон, все время, все стабильно. Эти планы официально в РЖД озвучили и уточнили. Работы по покрытию качественной связью, в принципе, вообще на всех железных дорогах по стране уже ведутся. Делают это вместе с отечественной компанией «Бюро 1440». А напомню, именно это наша команда разработчиков, собственно, отвечает сейчас на уровне государства за вывод на орбиту наших спутников, которые прозвали уже российским ответом американскому «Starlink». Напомню, что вообще полное покрытие высокоскоростной магистрали запланировано, ну и само открытие тоже, на май 28-го, и там по всей протяженности стабильный интернет в пути уже сейчас, говорят, сразу будет. При этом в РЖД еще один момент хороший отметили. Уже сейчас, в принципе, в моменте покрытия инфраструктуры мобильных операторов именно на железных дорогах по регионам, это уже практически треть от всего, что есть. Банки операторов связи в России обяжут полностью возмещать финансовые убытки пострадавшим от аферистов при несоблюдении требований по противодействию мошенническим действиям. Это подтвердили в правительстве, и из этой теории это скоро будет практикой. То есть, если банк, в том числе сотовым операторам, проигнорирует подобный запрос от пострадавшего, то клиент такой будет вправе требовать компенсацию как раз равной суммы перевода, который мошенникам ушел. Но тут самое важное для граждан, для нас с вами, знать, что получить такой возврат пострадавшему надо будет доказать, что кража это была после звонка или смс мошенника, а оператор связи или банк не предотвратили подозрительную транзакцию. Заявление на возврат денег в таких случаях можно будет подавать весьма удобно, опять же, через портал госуслуг. А вот следующая новость, с одной стороны, имеет отношение и к деньгам, и к банкам, но не является мошенничеством, хотя все выглядит очень подозрительно. Самый обычный гражданин Турции, самый-самый обычный, неожиданно для себя и для всех стал одним из самых богатых людей в мире. И вот как это было? 32-летний турок, зовут его Ахмат, фамилия Такало, зашел в магазин, выбрал продукты, пошел на кассу. Там обнаружил, что его счет заблокирован, банковская карточка не работает. Обидно. Он огорчился. Вернул все продукты на место и голодный пошел в банк разбираться. А там выяснилось, что ему на счет поступил 1 триллион турецких лир. В рублях-то примерно 1,5 триллиона. Откуда не ясно, что это вообще непонятно, но понятно, что банк тут же все заблокировал. По факту при этом из-за этой странной транзакции откуда-то у мужика из Турции больше нет доступа ко всем его деньгам на счетах в принципе. Он обнулен и не будет иметь доступ, пока банк не закончит расследование. А расследование это вообще длится и длится. Но есть и другой результат. Этот самый обычный турок теперь официально числится на 116 месте в рейтинге самых богатых людей мира. А заодно, когда он начал развлекаться от безысходности и спросил у искусственного интеллекта, а на что же я могу потратить такую нереальную, непонятно откуда взявшуюся сумму денег, еще раз, он триллионер, то узнал, что вы можете построить 1000 спортивных стадионов, вы можете купить почти 10 грузовиков с золотом. Или вообще вы, уважаемый гражданин Турции, можете построить страну с населением из 300 тысяч весьма небедных людей.
2: Знаете, как так получилось?
3: Как?
2: Илон Маск скачал себе Макс и что-то не туда нажал.
0: Вот почему это заблокировали в обсторе.
2: Ну, делайте выводы.
4: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Работают все соцсети. Ну ладно, если где-то что-то притормаживает, ВКонтакте вы всегда можете оставить свои комментарии по теме. Но для начала, друзья, с добрым утром. Приветствуем всех, каждого и вас лично. 5 июня на календаре. В поисковую строку играем через 10 минут. Много чудесной музыки впереди. Ну и теперь к теме.
3: Конечно, да, мы сегодня вспоминаем свои страхи. Быть может, в детстве чего-то боялись. Быть может, сейчас чего-то боитесь. Я, например, в одной из наших соцсетей, да ладно, что уж там, в тележеньке, публикую. Знаете, вот есть такая серия. Если вдруг появится время у вас, полистайте в интернете, она легко находится. Ну или заходите к нам, да, и я там все уже выложила. В общем, 10 самых страшных, коротких либо рассказов, либо историй. Вот так это можно вбить. Боже, можно потом не спать двое суток. Вот в преддверии выходных самое время. Ну а вообще, конечно, мы следим за тем, чего вы боитесь.

0: Крейг Дэвид и его Walking Away. То есть он уже отправился на выходные, счастливого пути, он уже уходит. Но мы пока остаемся здесь. У нас утро в самом разгаре, друзья, и продолжаем обсуждение нашей темы.
1: А помните, этот был «Девочка, девочка, гроб на колесиках, нашел твой город». «Девочка, девочка, гроб на колесиках, нашел
0: свернул
1: твою,
0: на твою
1: улицу».
0: Да.
1: Да. Вот, да. Ну, а пока читаем ваши комментарии, чего боялись или чего боитесь до сих пор. Пишет молодой человек, мол, пропустить Уолта Диснея. «Утиные истории» или «Чип и Дейл спешат на помощь» в воскресенье вечером. Вот это был настоящий кошмар, а не то, о чем, вы подумали.
0: Вы знаете, есть смысл пересмотреть. Я недавно «Миши Гамми» пересмотрел, я получил удовольствие. Ну, правда, недавно. Прям вот все серии скачал и пересмотрел. Ира Королева пишет. «Как человек, который все детство провел у бабушки в деревне, до сих пор боюсь». Ну-ка, Света, вариант. Быстренько, быстренько.
1: У бабушки в деревне мышей?
0: Гусей!
1: А, нет. Да ладно!
0: Пишет, даже ни разу им не удалось ущипнуть меня, но мне страшно представить, каково это, потому что они за мной гнались, и это спонсоры моих легкоатлетических детских рекордов. А сейчас, пишет Ира, я работаю в Лосином острове, у меня новый страх – лоси. Все, что большое, реальное и с рогами, достаточно жутко.
1: Ой, Ир, смотрите.
0: Заявка на победу. Хорошая.
1: Да,
0: сообщение.
1: Два комментария рядышком, но они, плюс-минус так вокруг одного. Итак, Елена пишет: насекомых всех, даже бабочек. Все говорят, они же красивые, как их можно бояться? А я как представлю их мохнатые лапки, прям в дрожь бросает. А еще боюсь, когда закончу умываться и посмотрю в зеркало, то сзади меня кто-то будет стоять. Да. Да.
0: Но это, ваши дети. Обычно они так тоже стоят сзади, но они маленькие, а еще в зеркале не отражаются. Вот двояко звучит, ладно?
1: Да. И от Татьяны похожая история. Доброе утро. Боюсь погружаться в воду с головой, когда в уши затекает вода и слышишь гул.

0: И теперь снорклинг вызывает панику. Еще боюсь, когда нужно в помещении свет выключить, а потом идти, ну, потемну, да? А раньше, после просмотра фильма «Пятница 13-я», боялась в душе за шторкой мыться.
1: А, слушайте, да, да, там же персонаж был, ага. Саша Зайцева, подумаешь, там, кто чего боится. А бабайка под кроватью, это вам что? Мне 40 лет сейчас, а я все равно не могу свесить ногу с кровати. Знаю, что там никого нет, ничего не будет, но я не могу уснуть, если нога свешивается с кровати. Родители, не пугайте своих детей всякой нечистью, это травмирует их на всю жизнь. Саша, а как у вас с терморегуляцией? Это же нога из-под одеяла, это же для того, чтобы регулировать охлаждение и нагрев.
0: Я тебя уверяю, страх побеждает.
1: А ну лучше абсолютно с одеялом с головой накрылся, да, и не бабайки тебе ничего.
0: Так, сейчас страшно будет всем. Вы сейчас абсолютно точно вспомните это леденящее душу ощущение. Итак, утро доброе. Приходишь с бабушкой в магазин, на кассе очередь. Бабушка тебя в нее ставит и говорит: ты пока очередь займи, а я по магазину пробегусь. И ты стоишь, а кассирша все ближе, а бабушка все еще не подходит. А ты не знаешь, как себя вести и что делать, а кассирша все ближе. А что говорить, а кассирша все ближе. Мальчик, чего тебе? Что же сказать-то? А я уже не мальчик, я уже дяденька, мне уже полтосик. И тут жена из зала прибегает с тележкой, очередь подошла. Замечательно. Вспомнили, как оно было?
1: Ой,
0: это же страх ребенка на всю жизнь.
1: У меня была обратная ситуация. Я в прошлом году с мамой пошел в магазин.
0: Ну?
1: И она говорит: а деньги? Я говорю: я телефоном заплачу. Все, мы все купили, она стоит на кассе, и очередь все ближе. Я говорю: сок забыл взять. И ушел. И я иду к ней и вижу, что она перед кассиром стоит, денег нет, ничего нет. И у нее
0: бледная,
1: был,
0: да?
1: И у нее был тот самый взгляд из человека уже за 60, но тот самый взгляд есть у каждого из нас. Да, Света здесь права, это страшилка, которая действительно касается всех и каждого. Поисковая строка сейчас коснется кого-то одного. Кто-то один из вас будет играть, друзья. Сейчас посмотрим, чья заявка прилетела. 7-й.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Это было слишком бодро. Блонди и Мария на радио 7 на Семи Холмах. 9:15 в российской столице. Играем в противоположности от Марии. Переходим к Глебу.
1: Поисковая строка радио 7.
2: Глеб, здравствуйте, доброе утро.
3: Всем доброе утро.
2: Ой, какой вы бодрый. Смотрите, представьте, что мы с вами в темной комнате. Вокруг тишина. И вдруг скрип. Так, вы чего-то боитесь или боялись в детстве?
0: Если скрип кровати, то Глеб только замер.
3: Страшно от ваших слов стало.
2: Ну, пробирает.
0: Какой впечатлительный, Глеб.
3: Ну, вот такое вот есть.
0: Сколько вам лет, извините за вопрос?
3: 27 мне.
0: Понятно.
2: Ой, какой молоденький.
0: Ой, какой неженатый, ты еще должна еще сказать. Или Глеб женат?
2: Так, ладно.
3: Женатый.
0: Все, понятно тогда, кому...
2: Тогда по теме.
0: Нет, понятно, куда уйдет сумка-шоппер, я имею в виду об этом.
2: Глеб, ну а чего вот больше всего боитесь? Вот больше всего. Вот человек взрослый, вроде уже все рационально понятно. Змей?
3: Змей боюсь очень сильно. Вот не боюсь.
2: Они мерзенькие.
0: Скажите, а где в Ярославле вы встречались со змеями?
2: Да в поле, выйди.
0: Ярослав?
3: Слушайте-ка, вот как-то раз на даче, вот в шалаше лет, наверное, в 10, гадюка выползла, чуть за ногу не укусила.
2: Кошмар!
0: Все, вопрос закрывается сам
2: Ярославль
0: собой.
2: Из Золотого кольца вычеркиваем.
0: У вас, знаете, герб Ярославля не зря такой. Это медведь с топором, он змей рубит, понимаете? Ну, это, да, это оттуда история.
3: Ну, конечно.
0: Ну, конечно, Глеб, конечно, все ради вас. Ладно, играем в поисковую строку. У нас для вас есть три продолжения. Одного популярного поискового запроса по нашей сегодняшней теме. Света их для вас сейчас озвучит, а вам надо будет понять, с какого вопроса все это начиналось. Угу. Поехали, Глеб,
3: давай,
0: удачи.
3: Попробуем.
2: Угу. МРТ закрытого типа, драться и быть смелым, водить машину новичку.
0: Как думаете, с какого вопроса начинаются все вот эти три продолжения поискового запроса?
2: Да я размышляю просто шепотом. Или ты боишься шепота?
0: Ну, Глеб.
2: Тебе становится страшно.
3: Ну, давайте водить машину новичку, наверное, попробуем.
2: Да, не-не-не, смотрите, вы не поняли правила. Это главный страх нас как ведущих. Смотрите, если в интернете начать вбивать некий запрос...
3: Поисковую строку.
2: Да, то вот как варианты продолжения этого поискового запроса будет именно то, что я перечислила.
0: Давайте еще раз.
2: Вот три первые строчки. МРТ закрытого типа, то есть давайте так. МРТ закрытого типа. Драться и быть смелым. Водить машину новичку. Вот это вот оно единое для всех трех строк.
0: Юлия и Елена вот у нас практически одновременно в соцсетях уже ответили правильно.
2: Ну, девчонки сообразительные.
3: Да, ну они сообразительные.
2: Не-не-не, Глеб, нам нужно для вашей жены сумку выиграть обязательно. А ну-ка, давайте. Вспоминайте тему, на которую мы сегодня весь день, все утро беседуем. Я уж и всех пугала, и картинки интересные в Телеграм скидывала, всякие страшилки мы накидывали. Ну, вспоминайте и как-то связывайте с засекреченным вопросом.
3: Ну, давайте тему ПДД поднимем. Я вот, к сожалению, пока ехал, не слушал.
0: Глеб, смотрите, вы начинаете в интернете писать, где найти, и вам начинается продолжение такие. Шины на автомобиль УАЗ, или потом жену быстренько прямо, или вот что-то еще.
2: Любовь в 40 лет.
0: Совершенно верно. Здесь вот на начале стоит вопрос, и дальше идут продолжения. МРТ закрытого типа.
3: Не особо, честно.
2: А хорошо сидим. Мне
0: ну,
2: нравится.
0: Ну да, змей не бойтесь, Глеб. Спасибо за игру. Всего хорошего. До свидания.
2: Так, ладно, в следующий раз получится. Ничего.
0: Теперь давайте все-таки определяться, кто выиграл. Ну, я так понимаю, у нас вот, как я уже сказал, практически одновременно пришли сообщения.
2: Ну, первым кто-то был?
0: Юля была первой, но Юля, знаете что, Юля всегда у нас первая, Юля

0: точное приз получила, поэтому, ну, возьмем следующего, да, человека.
1: Ну, давай,
0: а
1: да.
0: Следующий у нас Елена ответила правильно. В общем, мы сейчас будем определяться, точно победителя выявим, ну, чтобы все было честно, понимаете?
1: Ну, скажи хоть ответ человек, правильно. Все,
0: как не бояться?
1: Да!
0: Да, ну, представляете, это было несложно.
1: МРТ закрытого типа, как не бояться драться и быть смелым, как не бояться водить машину новичку, вот так.
0: Все было действительно предельно просто, но...
1: Теперь
0: главное, как не бояться играть в поисковую строку, это отдельная история.
2: Поисковая строка «Радио 7».

0: Элтон Джон и Дуа Липа на радио 7 на 7 холмах. Cold Heart называется эта песня, если вдруг будете искать. Что впереди? Queen, а еще, ну, Queen, королева хороших манер, Татьяна Баранова. Все это очень-очень скоро. Столица 9.21. С добрым утром.
1: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена. Реклама. Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
2: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, УКРН 13-333-00-263.
3: Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду «Эрмитаж», зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Сергей Безруков, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огран 1-1-3-7-7-4-6-4-7-1-1-4.
4: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все весовое мясо на прилавке. С 4 по 10 июня.
5: Окей.
4: Подробности на ОКМаркет.ру.
6: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
7: Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на

0: берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухни мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на заонежье.ком. При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

магия в чистом виде. Queen, A Kind of Magic на Радио 7 на Семи Холмах. Еще больше волшебной музыки впереди. Совсем скоро с нами INXS. Кэти Перри.

0: И уже через несколько десятков секунд 7 seconds от Юсон Дорен и Начери. В российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах.
1: Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
2: Всем привет, доброе утро, город. В эти выходные изменят график движения поездов на МЦД-4. В этот период, сообщается, интервалы увеличат там до 20 минут на Калужском и Нижегородском направлениях. Плюс к этому еще график движения поездов на третьем диаметре тоже поменяют в субботу-воскресенье. В частности, 6 числа на Ленинградском направлении интервалы будут примерно минут по 20, 7 числа на Ленинградском направлении, конкретно на участке Зеленоград-Крюково-Химки, интервалы между электричками введут вообще до 50 минут. Еще на участке между станциями Химки и Останкино до получаса. Будьте, пожалуйста, в курсе, и перед поездкой всем пассажирам рекомендовано с расписанием обновленным сверяться. В выходные в Московской области стартует акция под названием «Проверь свое здоровье в парке». Как сообщили в Минздраве региона, жители от 18 лет смогут пройти такой профосмотр в 33 парках Подмосковья сразу. Бригады врачей будут работать в том числе в Воскресенске, Кашире, Лобне, Можайске и других городах. В том году профилактически такие же парковые осмотры прошли 5500 жителей области. Ну и в ближайшие выходные жители Подмосковья снова это сделать смогут. При необходимости, сообщается, пациентов далее направят в поликлинику для прохождения уже углубленного обследования. Но для прохождения профосмотра в парке при себе надо иметь только паспорт и полис ОМС. В воскресенье пройдет в буквальном смысле красочный забег в столице. По данным Департамента спорта, участникам предстоит преодолеть 5 километров от спорткомплекса «Олимпийский» на Олимпийском проспекте до Цветного бульвара у Трубной площади. Старт будет в воскресенье в 10 утра и на дистанции организуют несколько зон, где всех бегунов будут осыпать красками. На протяжении всего маршрута и в стартово-финишных зонах подежурят медики и приглашают спортсменов-любителей старше 14 лет. Время всех участников, причем красочного забега в воскресенье, фиксироваться не будет. Судьи определят только первую тройку, которая и получит в итоге награды. Ну а теперь к ситуации на дорогах. Яндекс.Карты показывают, что сложный трафик на 9.30 утра повсеместно на северо-западе, на Ленинградском и на МКАД по внешней стороне, на востоке, тоже на Московской кольцевой и на Щелковском шоссе энтузиастов, плюс к этому битком Киевское шоссе из области к Москве, южный МКАД от Каширского к Варшавскому, ну и по городу в центр Ленинградская, Ярославская, Дмитровская. На этом у меня пока что все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
3: Радио 7.

0: Ее рычание на радио 7 на Семи Холмах. 9.37 в российской столице. Друзья, в наших соцсетях мы по-прежнему принимаем ваши комментарии по теме, чего вы боялись в детстве, чего, может быть, боитесь до сих пор. Автору лучше уже через час будем вручать главный приз этого утра.
1: Ну, а сейчас внимание тех, кто боится торжественных приемов. Будем развенчивать страх, да. У нас в студии появляется эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, у нас вопрос от Сергея из Москвы. Нас с женой, пишет он, пригласили на торжественный прием. И вот у меня такой вопрос. Если мы будем долгое время находиться за обеденным столом, могу ли я отлучаться на так называемые перекуры или так не принято?
3: Это вопрос деликатный. Он связан с тем, что если мы говорим о действительно торжественном и формальном, там, ну, например, обеде или ужине, когда это стол с рассадкой, это смена блюд, это красивое обслуживание, официанты, то вставать где-то вот в середине приема для того, чтобы отлучиться по разным причинам, ну, если они не очень критичного характера, считается действительно дурным тоном. И с этой точки зрения перекур кажется не очень уместным. Поэтому с точки зрения классического такого столового этикета, этикета приемов и торжественных мероприятий, я бы сказала, что лучше потерпеть, если есть такая возможность. Можно подождать, пока вынесут кофе, и это тоже знак, который предполагает, что в целом в этот момент более или менее приемлемо отлучиться для каких-то своих, собственно, нужд. Но оставаться на месте в

0: процессе приема это на самом деле проявление уважения и к организаторам, и там, не знаю, к блюдам или какие-то, может быть, какая-то программа сопровождает, например, этот прием, и к другим гостям, безусловно. Поэтому по возможности лучше не выбегать куда-то регулярно, а показать себя как человек, который знает, что такое деликатность, уважение и хорошие манеры.
1: Спасибо большое. Друзья, свои вопросы Татьяне Барановой оставляйте на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: INXS Need You Tonight на радио 7 на Семи Холмах. 9.45 точное столичное. И послушайте, давненько мы не отмечали даты, никого не поздравляли. Исправляемся. Утро на
1: Семи Холмах. Если я скажу Кеннет Брюс Горелик, конечно, это никому ничего не скажет.
0: Вообще бы не угадал, честно говоря, не знал. Да.
1: Но мы все знаем его как Кенни Джи, американский саксофонист, входящий в список 25 самых продаваемых американских музыкантов всех времен и народов. Лауреат многих премий. Кстати, Грэмми у него тоже имеется. Еще он получал премию как лучший современный артист. Это было в 1994 году. Ну и сегодня Кенни Джи входит в десятку артистов, чьи альбомы являются самыми продаваемыми во всем мире.
0: А если еще и посчитать, сколько свадеб сыграно под его саксофон во всем мире? Я не знаю, какие будут цифры. И вообще, знаете, никто, наверное, не слышал настоящий голос Кенни Джи. Ну, какой голос у Кенни Джи?
1: Да кто ждет?
0: Да, наверное, вот этот только. Такие прям, так и вижу, спецэффекты из 90-х. Обручальные кольца раскрываются, голуби летят и все вот это. Ну, правда.
1: Да.
0: Вот именно свадеб смонтировано под эту музыку, вот этих романтичных вечеров и прочего-прочего. Кенни, с днем рождения вас, друзья. Если у кого-то из вас сегодня день рождения, также присоединяемся, поздравляем.
1: Да. Ну, а есть еще одно музыкальное событие, которое мы не можем обойти стороной. Оказывается, 5 июня, но 1956 года, Элвис Пресли с песней «Hound Dog» на шоу Милтона Берла шокировал, понимаете, публику танцем, вызвав бурю негодования и укрепив за собой образ бунтаря.
0: Знал ли Элвис тогда, к чему придет все сейчас, да? Какие сейчас есть танцы и его вот те танцы под Hound Dog, это просто классно. Рок-н-ролл этим утром никому не мешал. Замечательный Элвис, конечно. Кстати, если вдруг у вас есть возможность, покажите детям, как танцевал Элвис. У маленьких детей точно получится. Это будет очень смешно выглядеть. Спасибо Элвису за хиты. Спасибо Кенни Джи за саксофон. 9.48 столица. Едем дальше. Через пару минут, друзья, для вас гороскоп. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Шер на радио 7 на 7 холмах. Ну и через мгновение, друзья, как и обещали, астропрогноз на сегодня, 5 июня.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня сиюминутно захотят перемен. Овны, львы и стрельцы, давайте так, не поддавайтесь соблазну. Нужно сначала продумать альтернативу.
0: Знаки земли столкнутся с ситуацией, когда привычные методы не работают. Тельцы, девы и козероги, попробуйте спросить совет у кого-то из кардинально другой сферы.
2: Знаком воздуха предложат взять на себя дополнительную ответственность. Не берите. В пятницу, ну зачем? В общем, близнецы, весы и водолеи, не спешите соглашаться. За этим может стоять скрытый отрицательный мотив.
0: Ну а знаком воды нужно быть осторожнее в общении. Раки, скорпионы и рыбы, ваши слова могут истолковать неверно.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: А поехали всей семьей!
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Хочу. Берег включает «хочу».
10: Хочу утреннюю чашку клубники.
9: Хочу съесть сэндвич на балконе.
11: Хочу чипсика.
12: Но полезных.
13: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
14: А вот другой дом «Перекресток». УГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
15: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
16: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
17: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
18: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте

0: за городсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Леконт в России.
1: Всем доброе утро. Сегодня, а также в предстоящие выходные, воздух в Москве и области прогреется до отметок плюс 23, плюс 25. Это характерно для июля. По вчерашней жаре это уже чувствовалось. Сегодня при этом еще может кое-где дождик покапать, а вот в субботу-воскресенье в столичном регионе синоптики пообещали жару без осадков.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
3: В российской столице пятничные 10 часов утра. Пятничный Денис Лизин, как всегда, с новостями. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Автомобилисты Крыма все уже в курсе, а вот туристам, кто в этот регион едет на машине, то, что называется новость в дорогу, о том, что в Крыму на несколько ближайших дней прекратили вообще свободную продажу бензина. Мало того, уточняется, что в ближайшее время новых талонов на получение топлива не ожидается в свободной продаже. То есть топливо в объеме и так 20 литров на водителя там временно пока будут выдавать лишь по уже выданным старым автотранспортам. Талоном. Вот такая ситуация. Информация об изменении ситуации при этом будет обновляться, объявили власти крымские каждый день. Всех автовладельцев попросили вообще с пониманием отнестись к этой сложной ситуации. Это все из-за проблем с доставкой топлива в Крым, то есть проблемы с логистикой. Ну и в свою очередь Минэнерго России подтвердило, что проблема решаема, и анонсировали уже меры по обеспечению Черноморского региона автотопливом в полном объеме. Аэрофлот объявил свою очередь тут для туристов важное сообщение по загран теплым направлениям, что возобновит скоро полеты в Абу-Даби, столицу ОАЭ. Однако все-таки о сроках принятия окончательного решения по этому поводу пока еще не говорят, хотя на самом деле главный российский авиаперевозчик все-таки уточняет, что эта возможность появится ближе к

0: Рейс Аэрофлота из России в Дубай уже произошел. Это случилось 1 июня. А накануне случилось то, что всем любителям ЗОЖа, ЗОЖникам, может быть теперь интересно, а как же так? И на самом деле понятно, что оказывается можно. Это Паранолость из Германии. А жительница самой обычной в этой стране зовут даму Джойс, фамилия Хюбнер. И вот эта немка является первой дамой в мире, которая пробежала 367 марафонов за 367 дней. То есть один день, один марафон. Дама при этом жива-здорова, молода. Всем передают пламенный привет. Говорит, пока же. Есть ограничения, вот по факту, в том числе по продаже туров в Риге, на достигнутом, что ей все нравится, что она планирует пробежать через все города Германии вообще, и этот беговой путь в Берлине лишь 8 октября. И еще раз для понимания, давайте вспомним заодно эпизод с пробежками из фильма «Форрест Гамп». Эта жительница Германии начала 1 июня в том году, пробегает по 42 километра в день, и это единственный пока такой результат на планете вообще. По ее подсчетам, она к началу октября грядущего, когда хочет все-таки закончить задуманное, преодолеет в общей сложности 21 тысячу километров. К моменту, когда эта немка Джойс Хюбнер доберется до Берлина, она тогда пробежит 495 марафонов по 42 км ежедневно за 495 дней.
1: Слышите, жители города Видное? А говорить, у вас транспортная доступность сложная, да на работу в Москву мотаться тяжело.
0: Да, говорят, 42 километра. Где-то самокаты поотменяли.
2: Да? А шутки про мужика и хорошего надо не будет?
0: Бегает.
1: О, Свет, вот ты с какой стороны.
0: Может, новый уровень.
1: Может, она от него и убегает. Ты не думала.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
1: 7. Друзья, еще час мы вместе, час прекрасной музыки, ваших замечательных комментариев, еще обязательно поговорим о кино, все это впереди.
2: Да, ну и хотелось бы сказать доброе утро, бесстрашные, но нет. Все-таки чего-то мы с вами добоимся, и чего-то мы с вами боялись в детстве. И вот эти все истории мы собираем у нас в соцсетях. Рассказывайте.

0: Крис Ри и его The Blue Cafe на радио 7 на семи холмах. 10:08 точное столичное. Давайте посмотрим, что прилетело в наши соцсети по теме.
1: Огромное количество сообщений, позвольте, я буду сокращать, просто перечислять страхи, а так-то все стараются и очень красочно расписывают эти истории. Спасибо вам, ребят, большое, это чудо просто. Оля рассказывает, что в детстве боялась, когда на остановке поезда выходили родители, ну, за пирожком там или мороженым, например.
0: А, что не вернутся?
1: Да, да, да. С ужасом ждала их и боялась, что поезд тронется, они так и не вернутся и опоздают. Вот, кто-то говорит, что Наталья вот пишет, губки для мытья посуды боится 16-летняя дочь. Это самый ее жутчайший страх.
0: Почему?
1: Ни при каких условиях, уговорах и даже угрозах она это не возьмет в руки. А это иррационально.
0: Какая умная, хитрая девушка. Все сделает, чтобы не мыть посуду. Молодец.
1: Да.
0: Екатерина пишет, с детства боялась темноты и всегда казалось, что в темном углу какое-то чудовище или висящая куртка наводила ужас. Поэтому в 8 лет боролась с таким страхом следующим образом. Ночью, дожидаясь, когда все уснут, выходила и шла в лес. Жили за городом. Проходила определенный маршрут и возвращалась домой. Теперь мне 40, и я не боюсь вообще ничего.
1: Класс.
0: Вот это лайфхак.
1: Угу. От Света читаю сообщение большое, но здесь нужно цитировать. Как-то сели вызывать пиковую даму. Давно это было, ну понятно. А там, когда вызываешь, надо знать, что она приходит и начинает стучать. В дверь, в окна, впускать ни в коем случае нельзя, иначе все, смерть. При этом желательно, ну, как бы ее нецензурно, да, обругивать эту даму отборным вот этим самым трехэтажным словом. Сидим, вызываем, родители ушли гулять к родственникам. И вот пиковая дама приходит, стук в дверь. Мы в ужасе начинаем отправлять даму обратно, естественно, матерясь как не в себя. Страх пронизывает до костей, она стучит в окна, мы еще пуще, уже у кого-то рыдает. Кто-то плачет, кто-то зовет маму, лезет в окно пиковая дама, у нас истерика. А оказалось... Родители раньше времени приехали и наблюдали за нами в окно. Решили развести. Сказать, что мы испугались, это ничего не сказать. С тех пор, в общем, с духами не шучу, боюсь. И под коркой впечатления и страха от того самого вечера. Ну, а от родителей еще, конечно, попало, потому что они не знали, что мы десятилетние.
0: Знаем такие слова.
1: Да, вот так выражаться.
0: Это заявка на победу, между
1: прочим. Согласна.
0: Вообще шикарный комментарий. Ну и коротенький от Татьяны. Она боится волос, которые собираются в сливе ванны и вообще самого слива.
1: Интересный страх.
0: Это нормальный страх.
1: Да.
0: А я тоже боялся. Я боялся, что меня засосет. И никогда ванник к этой сливному отверстию не приближался.
1: Серьезно?
0: Да. Ну, как, ну я был маленький. Ну,
1: да
0: ладно.
1: Понимаю, да, да, да.
0: Ну что, а еще оправдываюсь уже так, спокойно. Друзья, ждем ваши комментарии. Присылайте их в наши соцсети. Очередной набор уже через 20 минут.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Софилис Бекстер и Get Over You на радио 7 на Семи Холмах. Через мгновение мы узнаем, что уже разлетается в сети, что вы можете переслать родным, близким, друзьям и вообще, что в тренде.
1: Есть один вид спорта, который сейчас в тренде. Тут от этого никуда не деться. Так вот, смотрите, какая интересная новость. Падл-дейтинг запустили в России. Угу. Специальные турниры по падлу для одиночек, которые ищут пару. Сопровождают турнир фотографы, баристы, а еще и психологи-свахи. Представляете?
0: Как это звучит? Это напоминает, знаете, когда вы говорите, у меня есть очень красивая собачка мужского пола, а у меня женская. Давайте приедемся и будем смотреть. Вот получится у них что-то или нет? Вот все собираются. Как
1: Ладно.
0: Еще раз? Падл-дейтинг?
1: Да, дейтинг.
0: Падл-дейтинг.
1: Он все, записал. А то тебе есть, зачем?
0: Нет, я просто хочу понять. Вот, Владимир Пахомов, например, придет к нам, а мы ему скажем, знаете, Владимир, вот когда-то говорили, у вас товар, у нас купец, а сейчас это называется падл-дейтинг.
1: Хорошо. Так, ладно, переносимся в Америку хотя бы на чуть-чуть, но, правда, есть повод. Мадонна выступила на Таймс-сквер в Нью-Йорке. В общем, артистка посвятила свой 15-минутный концерт предстоящему альбому. Сет хоть и был коротким, шоу все равно было тщательно продумано. Там в выступлении участвовали и танцоры, и диджеи. На площади установили такую, знаете, вращающуюся сцену. Все это, конечно, было бесплатно. Правда, без предварительного анонса для широкой аудитории. В общем, кто случайно оказался, тот, собственно, и наблюдал. Дал шоу, получилось прям превосходное. Ждем альбом.
0: А, кстати, давайте фрагмент сингла с будущего альбома и послушаем. Это Мадонна с Сабриной Карпентер «Bring Your Love».
1: Сегодня.
0: Классическая Мадонна прям, да?
1: Да, согласна. Ага.
0: Прям здорово. Хорошо, ждем.
1: Так, еще интересная новость. Ледниковый период возвращается. Вышел первый тизер 6-й части культового мультфильма. Все любимые герои. Пара мамонтов, да, помним. Ленивец, наш любимый. Саблезубый тигр и безумная белка с тем самым заветным желудем, разумеется. В общем, они все попадут в затерянный мир, полный динозавров. Ну, а выйдет все это в начале 2027 года. Но первый трейлер прям отличный. Мне очень понравился. Погуглите, посмотрите, получите удовольствие.
0: Ну и употребляем глагол «ждем».
1: Да.
0: Чего дождемся в ближайшие минуты? Sting. Englishman in New York. Кстати, через мгновение.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Simple Englishman in New York на радио 7 на Семи Холмах. Далее также абсолютная классика от Адриано Челентано «Я тебя люблю», а еще Каро Эмеральд, Энрике Иглесиас, и поговорим о кино в нашей синематеке. 10:20 в российской столице. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Ромео и Джульетта. Ни слова больше. Только танец, звук и страсть. И негде яблоку упасть. С 25 по 28 июня Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и «Формейшн Вера» на сцене театра мюзикла 16+.
4: Тысячу гектаров с оливковыми рощами и хвойными лесами.
5: Белоснежные песчаные пляжи омывают ласковые волны Эгейского моря.
4: В живописной гавани качаются десятки роскошных яхт.
5: Эксклюзивный отдых на одном из лучших семейных курортов мира.
4: Sunny Resort. 5 отелей класса люкс на территории частного заповедника.
5: Невероятные возможности для семейного отдыха.
4: Туристическая компания Sodis. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
5: Телефон 933-55-33. Sodis.ru.
6: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
7: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Котвор.ру.
8: Окей, каждый день с выгодой. Черешня 499,99 за килограмм с 4 по 10 июня.
9: Окей.
8: Подробности на ОКМаркет.ру.
10: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовности.

0: продуктовом доме с безупречной историей. Галс Девелопмент. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
1: МХТ имени Чехова представляет первую черную комедию-спектакль «Самоубийца». Актуальная история для ценителей острого юмора и социальной сатиры. Семен Подсекальников, пытаясь решить свои проблемы, становится пешкой в игре чужих интересов. В главных ролях Иван Волков, Александр Семчев, Павел Ворожцов и Янина Колесниченко. 10 июня в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.

0: Адриана Челентано про любовь, а мы с вами по-прежнему про детские страхи. А может быть, еще и взрослые, но тем не менее. Ваши комментарии из соцсетей.
1: Так, вот очередной пауков и змей как-то недолюбливаю. А еще зомби из фильмов ужасов.
0: Вот вообще не понимал страхов зомби. Ну, потому что с технической точки зрения это невозможно, но тем не менее. Ну, хотя вот и про инопланетян Михаил пишет. В детстве боялся, что меня заберет НЛО. Попросил бабушку окрестить меня, так как, по ее словам, крещеных НЛО не забирает. Это мой личный фаворит, если что. Бабушке еще надо тоже отдельно руку пожать, ну, чтобы перестал бояться. Да? Дальше.
1: Так,

0: Екатерина, боюсь до жути майских жуков. Сумерки в мае для меня просто невыносимы, хотя май самый любимый месяц.
1: У нас в коробочках их в школу носили. В мае в школу пришел без жуков, да. Вообще. Ты кто такой? Угу. Алена Рябова из ВК комментарии. В детстве боялась майдадыра и темноты. С возрастом темнота сменилась на высоту. Плюс не могу смотреть фильмы ужасов. Пугают.
0: Вдруг из маминой спальни кривоногий хромой.
1: Да, из маминой спальни, да.
0: Так, ну-ну-ну, это уже взрослые страхи. Доброе утро, у меня сайленсофобия. Я с детства боюсь тишины, особенно когда остаюсь одна в квартире на ночь. Мне всегда мерещатся то шаги, то стуки, в общем, ужас какой-то. Хорошо, что сейчас есть умные колонки, вот так поставишь приятную музыку на полчасика и спокойно засыпаешь.
1: То есть у вас страх тишины?
0: Угу,
1: представляешь? Ну, это для вас кусочек тогда. Enjoy the silence, да, Depeche Mode. Аня, все детство боялась всевозможных прививок и уколов. Часто теряла сознание, один раз упала в обморок, навещая бабушку в больнице, просто вот от одного этого специфического запаха. Но, повзрослев и родив двоих детей, могу сказать, что страх куда-то улетучился. А тут бойся, не бойся, с ребенком возиться
0: нет,
1: надо, конечно.
0: Конечно, конечно. Доброе утро, любимый ведущий. Из детского и рационального это страх эскалатора в метро. Мама рассказывала, что я могла на нем проехаться только на руках папы, и до сих пор иногда снят тяжелые сны на эту тему. Но не переживайте, я давно взрослая и не боюсь эскалатора.
1: Я давно взрослая, да. И живу в Туле.
0: У нас нет метро.
1: В ТЦ сейчас эскалаторы практически везде. Друзья, через 10 минут мы будем подводить итоги этого утра. Если вдруг вы еще не отправили свой комментарий на тему детского страха там или просто страха иррационального, а напомним, с чего мы эту тему взяли. В России как-то активизировались шаровые молнии, нас в детстве ими пугали.
0: Говорили, было.
1: Закрывайте окна, закрывайте форточку. Влетит это все. Так вот, чего боялись вы, рассказывайте автору лучшего комментария. Как я уже сказал, через 10 минут будем вручать очень приятный подарок, а вот минуты через 3 о кино поговорим.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Энрике Иглесиас, Do You Know? Друзья, вы знаете, у нас впереди ждет уикенд Кайли Миноук, а Кайли обладает потрясающим чувством самоиронии и обожает появляться в камео, то есть исполнять роль самой себя в кино. И вот мы вдохновились ее примером и собрали для вас отличные фильмы, в которых легендарные музыканты тоже не побоялись сыграть самих себя.
1: Радио 7. Синематека.

0: Давайте начнем с картины 1997 года «Диана и я». Это романтическая комедия о девушке, чья жизнь переворачивается из-за поразительного сходства, причем имен, да, с принцессой Уэльской. Кайли Минок появляется здесь в роли поп-звезды, которую пытается сфотографировать один из героев фильма. И получается такой забавный контраст. Героиня, которую всю жизнь сравнивают с принцессой Дианой, встречает настоящую королеву поп-сцены Кайли Минок.
1: Далее очень интересная и для фанатов особенно лента «Yesterday» 2019 года. Это интеллигентная комедия Дэнни Бойла о мире, который внезапно забыл, что была такая группа Beatles, что были их хиты и прочее. И вот главный британский, собственно, хитмейкер современности Эд Ширан здесь сыграл утрированную и очень забавную версию самого себя. По сюжету он искренне признает превосходство песен главного героя, но предлагает слегка улучшить классику и переименовать трек «Hey Jude» в «Hey Dude». То есть, ну, не «Hey Jude», а «Hey Чувак», то есть, если переводить тогда.
0: Так, ну и про любовь. Давайте «Певец на свадьбе». Фильм 98 года. Это такой добрый, бесконечно ностальгический ромком с Адамом Сэндлером и Дрю Берримор. Главный бунтарь и панк-рокер 80-х Билли Айдол появляется в финале картины на борту самолета. Музыкант берет на себя роль сводника и помогает главному герою вернуть любимую девушку.
1: Там, конечно, много самых разных и великолепных песен, но главную поет же главный герой. Если будете пересматривать этот фильм, то есть это Адам Сэндлер поет сам. Прочитайте перевод этой песни. Прочитайте перевод этой песни, вам понравится. То есть с каким выражением лица Дрю Берримор на него смотрит, это тоже бесценно. В общем, друзья, отличные фильмы как раз под уикенд Кайли Минок можете посмотреть.
2: «Синематека» на Радио 7.

0: Bruno Mars и его I Just Might на радио 7 на Семи Холмах. Ну что, друзья, пора подводить итоги этого утра.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Мне кажется, когда мы сегодня закончим эфир, я обязательно усядусь и буду перечитывать историю, потому что половина как-то прошла мимо глаз. Ну, много-много сегодня рассказов,
0: потом
3: ребята.
0: Потом начнешь бояться чего-то.
3: Ничего страшного, переживу. Вот, но зато все такое интересное, мы все такие разные, и истории такие яркие, прям с большим удовольствием еще буду читать и обязательно буду отвечать, если вдруг меня что-то дополнительно заинтересует. Например, вот пропустила, а сообщение было еще 8 часов 17 минут. В детстве панически боялась усов. Мне казалось, что это какой-то жуткий монстр.
0: Сейчас мы вам Фредди Меркьюри это поставим.
3: Который прилип к лицу мужчины, и он может перескочить на меня, если мужчина с усами приблизится. Но мне удалось победить свой страх благодаря моему дяде, который носил усы. Я его очень любила, и он был такой добрый, что я поверила, его усы точно не монстр. В итоге, мне до сих пор не нравятся мужчины с усами и с бородой. Не воспринимаю. Но, когда у мужа отрастет щетина, я вот действительно срочно требую гладкого бритья. Представляешь, страх с детства, усов боишься.
0: А муж, может, бороду хочет носить, да?
3: Ну, извините, ничего страшного.
0: Алена подтверждает, что, между прочим, раз вы вот пишет, вы начали про шаровые молнии, это не миф, прошла мимо меня, и она действительно настолько наэлектризованная,
3: молодец,
0: что я потом искрилась и билась током. Ничего себе.
3: Александр пишет, какая классная тема про страхи. Я в детстве даже боялась лицедея «Осисяй». Помнишь?
0: Да.
3: В общем, когда я его видела по телевизору, меня охватывал ужас ужасный. Мне кажется, я потом бежала в туалет, а после боялась засыпать. Это было страшнее темноты и бабайки, уж поверьте. А еще есть история, когда маленькая не хотела доедать кашу, мои родители, дай бог им здоровья и эмоционального благополучия. Кто-то из них, не помню, надевал на голову сетку, а авоську выглядывала из угла рядом с кухней с рычащими звуками. В общем, чтобы побыстрее доедала.
0: Это было наше второе место, между прочим. То есть мы колебались, знаете, кому отдать главный приз, но в итоге главный приз уходит.
3: Уходит Юрию, который нам рассказал дивную историю про самый главный страх, который касается всех нас. Вот он единый, он
0: там
3: общий.
0: Там лайков невероятное количество.
3: Да. В общем, боялся ходить с бабушкой в магазин. Но не просто походом в магазин боялся Юрий, он боялся стоять в очереди. Потому что делали наши мамы и бабушки? Они говорили, так, ты постой, я сейчас
0: вернусь,
3: быстренько
0: да.
3: пробегу и вернусь. И вот этот леденящий душу ужас, когда очередь продвигается кассе, конечно, не забудет ни из нас никто и никогда. А еще Юра потом попозже сделал, знаете, такой, ну, видимо, через искусственный интеллект, прогнал все наши сегодня сообщения и на одной картинке собрал все страхи, которые сегодня указывали. Но, правда, чудовище, которое получилось, в очередь не поставил. Наши аплодисменты!
0: Юрий! Поздравляем вас
3: да.
0: и вручаем прекрасный подарок. Ну, чтобы, знаете, смотреть фильмы ужасов, с ним тоже будет очень удобно.
3: Да,
0: например.
3: Термостакан от Радио 7 достается вам. Он не страшный. Он очень красивый.
0: Спасибо всем огромное. Это тот момент, когда те самые страхи, знаете, ты со смехом их послушал, посмотрел на них, и они уже как-то немного растаяли. Ну, согласитесь, этот момент есть. Друзья, мы готовы попрощаться до понедельника, но для начала скажем вам, что до конца этого часа танцевальная коллекция на Радио 7. Далее 7 песен без перерыва на старте часа каждого. Пятничный Олег Машков поприветствует вас вечером на Семи
3: Холмах. У него, кстати, усы есть, если кто боится.
0: Еще и борода была в свое время. То есть Олег, да, может напугать пугливых женщин, имейте в виду. В общем, его вы встретите в 17:00, а мы прощаемся до утра понедельника. Всем спасибо за прекрасную пятницу. Пока.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Сегодня, а также в предстоящие выходные, воздух в Москве и области прогреется до отметок плюс 23, плюс 25. Это характерно для июля. По вчерашней жаре это уже чувствовалось. Сегодня при этом еще может кое-где дождик покапать. А вот в субботу-воскресенье в столичном регионе синоптики пообещали жару без осадков.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
2: Еще раз всех приветствую. Главным мероприятием на Петербургском международном экономическом форуме сегодня окажется пленарное заседание с так называемой «большой речью» президента России. Анонсировали уже заранее, что будет оно прежде всего посвящено бизнес-вопросам и бизнес-проблемам и у нас в стране, и на международном уровне, и также разного рода политической тематике. В том году, например, обращение главы государства на ПМЭФе длилось практически час. Сейчас прогнозируют то же самое. Заодно в главном этом пленарном заседании на форуме в Питере сегодня примут участие лидеры Узбекистана и Танзании, замглавы Китая и глава Минэнерго Саудовской Аравии. Каждый тоже выступит со своим докладом, после чего начнется самая интересная дискуссия. И в ходе нее вопросы обычно задают именно российскому президенту. Так что сегодня будет масса важнейших заявлений. Первую отечественную вакцину от аллергии на пыльцу березы собираются зарегистрировать в сентябре, после чего она появится на рынке. Как сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве, Аллергарда – это первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. Еще в октябре подавали на нее в Минздрав пакет документов для получения регистрационного удостоверения. Расчет такой, что дадут его в сентябре. До этого, если в ближайшей перспективе итоги финальной фазы клинических исследований этой российской вакцины от аллергии на пыльцу берез подведут в июле. При этом уже в ходе проведенного тестирования, которое шло как раз к этому лету, вот на фоне цветения берез как раз, эта вакцина показала, цитата, «очень высокую безопасность и хорошую переносимость аллергии». РЖД обеспечит покрытие всей высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург связью стандарта ЛТЭ, чтобы все работало без провальных зон, все время и стабильно. Эти планы озвучили уже железнодорожники, уточнив, что работы по покрытию качественной связью в принципе на железных дорогах по всей стране сейчас идут. Делают это с отечественной компанией «Бюро 1440». Именно эти разработчики, напомню, отвечают на госуровне сейчас за вывод на орбиту наших спутников, которые уже называются российским ответом американскому Старлинку. И напомню, что полное открытие высокоскоростной магистрали запланировано между Москвой и Питером на май 28-го, и там по всей протяженности стабильный интернет в пути будет сразу. При этом в РЖД еще отметили, что и сейчас

0: Сейчас покрытие инфраструктуры мобильных операторов на железной дороге по стране составляет уже почти 30%. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7.
2: 7 песен непрерывно.
3: No fighting.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама. Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит, это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик» в постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
2: А это мы еще посмотрим, папа.
3: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
0: Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухня мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. «Заонежье». Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на заонежье.com.
4: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
7: Я же Капарона.
6: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию.

0: только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: В Музее современной истории работает юбилейная выставка «Современник. Вместе со страной». Экспозиция исследует феномен создания и развития легендарного московского театра, основанного выпускниками школы-студии МХАТ Олегом Ефремовым, Галиной Волчек, Игорем Квашой, Евгением Евстигнеевым и Олегом Табаковым. Ровно 70 лет назад студия молодых актеров представила свой первый спектакль – постановку пьесы Виктора Розова «Вечно живые». Всего на выставке представлено более 150 уникальных экспонатов. Прикоснуться к истории театра можно через редкие фотографии, плакаты, афиши и программки к спектаклям, личные вещи людей, имевших отношение к «Современнику», а также произведения живописи, графики и скульптуры. В губернском театре в выходные «Капитанская дочка». Спектакль «Расследование» по одноименной повести Пушкина поставил Сергей Безруков. На сцене следственный эксперимент, в ходе которого герои возвращаются мыслями и чувствами к уже произошедшим событиям. Это трагическая, но поэтическая история любви юных Петра Гринева и Маши Мироновой, оказавшихся в эпицентре неуправляемой стихии мятежа. И оказывается, что любовь все выдерживает и взлетает над предательством и над смертью. В спектакле используется не только текст повести, но и научная монография Пушкина «История Пугачева», а также реальные документы той эпохи и выдержки судебного слушания по делу Пугачева. Начало спектакля в 7 вечера.
0: Радио 7.

0: Поп-дива, австралийская жемчужина, невероятная Кайли Миног в концертном зале «Радио 7». В воскресенье за час до полуночи ее лучшие выступления. Уикенд Кайли Миног. Только на «Радио 7». Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
3: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
4: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
6: Мы никогда не будем вместе.
7: Не забирайте любовь.
8: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, сердцу прижимает.
9: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
6: Я не могу без вас.
10: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
11: Реклама 18+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, по области местами кратковременный дождь и плюс 23-25 градусов. Завтра в столице небольшая облачность без осадков, ночью 10-12 градусов, а днем плюс 24-плюс 26.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Глава ФАС заявила о принимаемых властями мерах для обеспечения внутреннего рынка топливом. Правительство работает вместе с отечественными компаниями и ситуацию держит под контролем. Как рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума Максим Шаскольский, сейчас и компании, и органы власти работают для того, чтобы обеспечить потребителей необходимым объемом топлива. Совместно с Минэнерго постепенно оформляются соглашения с нефтяными компаниями. Россиянка Диана Шнайдер проиграла в полуфинале Ролан-Гаросса. Она уступила теннисистке из Польши Майе Хвалинской. Встреча завершилась со счетом 7-6, 7-4, 6-4. Шнайдер впервые играла в полуфинале турнира «Большого шлема». До этого лучшим результатом 22-летней теннисистки был выход в четвертый раунд US Open. Напомню, в четвертьфинале Ролан-Гаросс россиянка обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. В финале Хвалинская сыграет с россиянкой Мирой Андреевой. Москва подготовила программу ко дню русского языка, но он пройдет завтра, 6 июня, в день рождения Александра Пушкина. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, в музеях, библиотеках, парках, усадьбах и на других площадках состоится больше 300 мероприятий. Москвичи и гости столицы смогут посмотреть спектакли на основе произведений Александра Сергеевича, их экранизации разных лет, узнать больше о его жизни и творчестве. В течение всего дня в Государственном музее Пушкина будут проводить экскурсии для всех желающих. Бесплатные экскурсии организуют также в филиалах музея, в том числе в мемориальной квартире Пушкина. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских курсантов до Ясенева, на внешней стороне МКАД от Волгоградки до Носовихинского шоссе, от улицы Свободы до Путилковского шоссе. Киевское шоссе тормозят от Картмазова до МКАД, Ленинградка, есть проблемы от развязки в Молжаниновке до Международного шоссе, Дмитровка медленно едет от моста через канал до Рогачевского шоссе. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем чудесной пятницы!
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Ромео и Джульетта. С 25 по 28 июня. На сцене театра мюзикла 16+.
3: Хочу в Китай.
4: Это будет неповторимое путешествие класса люкс в одной из самых загадочных стран мира. Пекин. Великая китайская стена. Вы увидите терракотовую армию, побываете в Чэнду, где вас, безусловно, развеселят забавные панды. Для вас уникальные индивидуальные программы по Китаю. Эксклюзивные экскурсии с персональным гидом.
5: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Sodis.ru.
6: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
7: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Голосу разъединила. Владимирская область, село Чирикова. Украин 12-233-5-0-263.

0: Ruskomnadzor.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru. 16+.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры.
2: Застройщик ООО «КЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро-Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро-Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
4: Хочу

0: Поставщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: При поддержке Радио 7. 25-26 июля. Фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: В эти выходные слушаем треки, которые зациклятся в вашей голове, и узнаем секреты их создания. It's in your eyes. Только на Радио 7. Реклама.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Да все без нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, по области местами кратковременный дождь и плюс 23-25 градусов. Завтра в столице небольшая облачность без осадков, ночью 10-12 градусов, а днем плюс 24-плюс 26.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Пассажирские поезда теперь будут проезжать станцию Джанкой в Крыму без остановки. Она становится технической по решению владельца инфраструктуры. Как сообщили в компании Grand Service Express, поезда Таврия будут следовать от Севастополя, Симферополя и Евпатории на материк, а также в обратном направлении, минуя станцию Джанкой и не останавливаясь на станции Урожайная. Пассажиров, купивших билеты по этому направлению, довезут до Симферополя без дополнительной оплаты. В Госдуме сообщили о подготовке новой программы покупки машины для многодетных семей. Это позволит получить автомобиль в рассрочку при льготных условиях. Как пояснила вице-спикер Нижней палаты парламента Анна Кузнецова, установленные правила расчета утиль сбора затронули в том числе многодетные семьи, потому что они часто пользуются большими автомобилями. Кузнецова напомнила, что в России уже есть программа с льготами на покупку машины для многодетных семей, но она оказалась неэффективной. К концу этого года в Москве будут ходить уже 15 беспилотных трамваев. Об этом на полях Петербургского экономического форума сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. Он добавил, что в метро обкатку в тестовом режиме проходит беспилотный поезд. Он выходит на линию в ночное время, когда в подземке нет движения. В следующем году беспилотные составы пойдут в графике, но без пассажиров. Лексутов отметил, что с начала года количество пассажиров общественного транспорта в Москве увеличилось на 5%. Самым популярным средством передвижения остается метро. Ежедневно в рабочие дни им пользуются больше 9 миллионов пассажиров. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Шарикоподшипниковской улицы до Большой Тульской, от Хорошовского шоссе до Савеловской эстакады. На внешней стороне ТТК от Краснопрудной улицы до Шереметьевской. Ленинградка тормозит от улицы Репина до МКАД, шоссе энтузиастов от МКАД до Купавинского проезда, а СВХ есть проблемы от Щербаковской улицы до Щелковского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.

0: ТСК. Застройщик группа компания ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщиком. Подробности на ТСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: Ищете бизнес-юриста? Нужно сопровождение сделок в Китае, ОАЭ или странах СНГ? Обращайтесь в юридическую компанию PGS. Клейменова и партнеры. Более 20 лет на рынке. PGS. Ваш правовой партнер в России и за рубежом. Москва. Большая Якиманка 32. 8-499-343-2820.
5: Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухня мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. «Заонежье» – бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на заонежье.com.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду Эрмитаж, зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Сергей Безруков, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огран 1137746 4711. 4.

0: Топ-дива, австралийская жемчужина, невероятная Кайли Миног в концертном зале «Радио 7». В воскресенье за час до полуночи ее лучшие выступления. Уикенд Кайли Миног. Только на «Радио 7». Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Это «Мир привилегий» Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
6: Мы никогда не будем вместе.
7: Не забирайте любовь.

0: нового взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность. По области местами кратковременный дождь и до 25 градусов тепла. Завтра в Москве небольшая облачность без осадков. Ночью плюс 10, плюс 12, а днем 24-26 градусов.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Владимир Путин выступит сегодня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Оно начнется через час. Главная часть выступления президента будет посвящена экономическим вопросам, как внутренним, так и международным.

отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Вместе с президентом России в пленарном заседании примут участие президенты Танзании, Узбекистана, а также заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Реконструкция спорткомплекса

0: Турции Олимпийский станет крупнейшим в Европе спортивно-развлекательным центром. Вода на российских курортах пока слишком холодная для массового купания. Об этом сообщила ведущая научный специалист гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, купаться получится только у самых закаленных людей. В Анапе температура воды плюс 18, в Геленджике плюс 17, в районе Калининграда на Балтике 16 градусов, в Сочи холоднее на градус из-за дождей, а в районе Ялты и Алушты всего 12 градусов. Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что летняя погода в столичном регионе сохранится до конца этой недели. К понедельнику температура воздуха может достичь плюс 28 градусов. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских Курсантов до Варшавки, от въезда в Бутово до Ясенева. На внешней стороне МКАД от Дмитровки до Ленинградки и от Профсоюзной улицы до Ясенева. Третье кольцо, внутренняя сторона, есть проблемы от Шарикоподшипниковской улицы до Большетульской. На внешней стороне ТТК от Спартаковской площади до Шереметьевской улицы. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем удачного дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Ка. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Срочно предоставляется застройщикам. Подробности на ТСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
2: А это мы еще посмотрим, папа.
3: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
4: Тысячу гектаров с оливковыми рощами и хвойными лесами.
5: Белоснежные песчаные пляжи омывают ласковые волны Эгейского моря.
4: В живописной гавани качаются десятки роскошных яхт.
5: Эксклюзивный отдых на одном из лучших семейных курортов мира.
4: Sunny Resort. 5 отелей класса люкс на территории частного заповедника.
5: Невероятные возможности для семейного отдыха.
4: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
5: Телефон 933-55-33. Содис.ру.
6: Ромео и Джульетта. Ни слова больше. Только танец, звук и страсть. И негде яблоку упасть. С 25 по 28 июня Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и «Формейшн Вера» на сцене театра мюзикла 16+.
7: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. GALS Development. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
8: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
9: Я же как ворона.
8: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
10: Радио 7.
11: На семи холмах.
10: 104.7 FM.

parler comme la première fois. Encore des

0: ФСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ТСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: МХТ имени Чехова представляет спектакль «Дуэль». Неоспоримая классика о конфликте случайных людей, который может привести к трагическому исходу. Инсценировка одноименной чеховской повести, где нет положительных или отрицательных героев. У каждого из них своя правда. В ролях Александр Семчев, Вера Харыбина, Евгений Миллер, Ксения Теплова, Эдуард Чекмазов. 9 июня в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Голос Узбекистана, Владимирская область, село Чирикова. Украина 13-333-00-263.
4: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры.
5: Застройщик ООО «КЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
1: При поддержке Радио 7. 25-26 июля. Фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-Банк. 18+.

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Терек включает «Хочу».
4: Хочу утреннюю чашку клубники.
3: Хочу съесть сэндвич на балконе.
5: Хочу чипсика.
6: Но полезных.
7: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
8: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости.

0: стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
1: ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
2: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
8: Столько условий!
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Тбанк». Подробнее на tbank.ru.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 26 градусов.
1: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
2: Добрый день. Количество бюджетных мест в российских медицинских вузах увеличат в новом учебном году. Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, в предстоящую приемную кампанию только на программы специалитета предусмотрено больше 30 тысяч бюджетных мест. Практически 20 тысяч мест выделят для ординатуры. Прием заявлений на все ступени высшего образования стартует 20 июня. Поступление на бюджет завершится до 20 июля, а документы на платную основу будут приниматься до 20 сентября. Более 5500 лифтов заменят в Москве в рамках программы капремонта в текущем году. При этом больше 450 жилых домов получат почти 2000 новых подъемников с расширенным дверным проемом. Согласно столичному стандарту, лифты подлежат замене после 25-летнего срока эксплуатации. Там, где позволяет конструкция здания, дверные проемы лифтов расширяют. Благодаря этому пользоваться ими станет удобнее маломобильным гражданам и родителям с колясками. Дмитрий Чернышенко сообщил об увеличении числа турпоездок по России за период с января по апрель. Показатель вырос более чем на 7% и составил свыше 26 миллионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам вице-премьера, внутренний туристический поток наращивает темпы. Чернышенко добавил, что по итогам прошлого года россияне совершили около 92 миллионов поездок по стране, что более чем на 2% больше, чем годом ранее. Ранее в АТОР сообщили, что в этом сезоне отели в Сочи снижают цены на проживание для привлечения туристов на фоне прохладной погоды и конкуренции внутри региона. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Бережковской набережной до Кутузовского проспекта, от Ленинградского проспекта до Савеловской эстакады. На внешней стороне ТТК от Бережковской набережной до Комсомольского проспекта. МКАД, внутренняя сторона, тормозят от Строгино до Путилковского шоссе. На внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем прекрасного дня.
1: Далее на радио 7. Семь песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? Семь песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: С вами хит-парад рынка недвижимости. Народную песню не

0: ФСК. Застройщик группа компания ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Срочно предоставляется застройщикам. Подробности на ТСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Ищите бизнес-юриста? Нужно сопровождение сделок в Китае, ОАЭ или странах СНГ? Обращайтесь в юридическую компанию PGS. Клейменова и партнеры. Более 20 лет на рынке. PGS. Ваш правовой партнер в России и за рубежом. Москва. Большая Якиманка, 32. 8-499-343-28-20.
2: Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухня мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. «Заонежье» – бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на заонежье.com.
3: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
4: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
5: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: ФСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на tsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: Радио 7.
1: Oh, while we're living in, let me tell you.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру/6+.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта»

0: Рефам детский, соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акций, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
1: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. «Убить Билла». Кровавое дело целиком. 18+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность. По области местами кратковременный дождь и до 25 градусов тепла. Завтра в Москве небольшая облачность без осадков. Ночью плюс 10, плюс 12, а днем 24-26 градусов.
0: В Москве 16 часов. Новости с Маратом Бекметовым.
1: Добрый день. Российские фильмы в кинотеатрах с начала года посмотрели почти 50 миллионов человек. Кассовые сборы составили около 24 миллиардов рублей. Основная часть пришлась на период новогодних праздников. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она отметила, что показатели за первое полугодие чуть выше в этом году, чем в прошлом. Министр добавила, что с начала года уже есть 4 фильма «Миллиардника». Это «Чебурашка-2», «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане» и «Буратино». Первый участок Рублёво-Архангельской линии московского метро готов на 90%, как сообщил заммэра Владимир

Ефимов. Всего на линии будет 10 станций от делового центра до Новорижской, благодаря чему появится связь между деловым центром Москва-Сити и кластером в Рублево-Архангельском. В первый участок включены три новые станции: Звенигородская, Народное ополчение и бульвар генерала К.

0: Инструкции, посвященные Отечественной войне 1812 года, эпохе Древней Руси 9-13 веков, Первой мировой войне и городским уличным театрам начала 20 века. Всего же к фестивалю присоединятся больше 30 локаций. В программе масштабные реконструкции, мастер-классы, выставки, театрализованные представления и исторические постановки. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Строгино до Путилковского шоссе, от улицы Подольских курсантов до Варшавки. На внешней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Ясенева и от Волгоградки до Носовихинского шоссе. Третье кольцо, внутренняя сторона, тормозят от Шарикоподшипниковской улицы до Большой Тульской. На внешней стороне ТТК от Спартаковской площади до Шереметьевской улицы. Это были новости на радио 7 на 7 холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Ромео и Джульетта. С 25 по 28 июня. На сцене театра мюзикла. 16+.
3: Два моря. Средиземное и Эгейское.
4: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
3: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
4: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
3: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
4: Респектабельный семейный отдых в Турции.
3: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
5: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
6: Я же как ворона.
5: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию.
6: Я ворона, я ворона.
5: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. «Москва от заката до рассвета» в театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
7: Хочу!

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Голос утвердительного. Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-00-263.
3: Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные». «Приключения и предательства», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
4: 16+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: ФСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Срочно предоставляется застройщикам. Подробности на ТСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет. С 8 по 14 июня в саду Эрмитаж, зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Сергей Безруков, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огран 1137746647114.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
0: Радио 7.
6: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути.

0: «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
4: Мы никогда не будем вместе.
5: Не забирайте любовь.
6: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, сердцу прижимает.
3: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
4: Я не могу без вас.
3: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
7: Реклама 18+.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве 5 вечера пятницы. А вот и новости от Михаила Гудкова. Пятничные новости. Привет, Миша.
2: Привет, Олег. Всем вечер добрый. Россия и Украина провели очередной обмен пленными. На родину вернулись 185 военнослужащих. Столько же российская сторона вернула Украине, сообщает пресс-служба Минобороны. Посредником при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты. Наши солдаты сейчас находятся в Беларуси. С ними работает уполномоченный по правам человека. После получения психологической и медицинской помощи они продолжат лечение в России. Прошлый обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 15 мая. Тогда обмен прошел по формуле 205 на 205. Позднее в тот же день прошел обмен погибшими военными. Российской экономике к 2032 году потребуется 12 миллионов человек трудовых ресурсов, из которых 11,5 миллионов замещение уходящих на пенсию, а 500 тысяч – новые рабочие места. Об этом на полях Петербургского экономического форума заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, такая потребность заложена в прогнозе 2025 года, но в связи с экономическими, технологическими и прочими вызовами сейчас специалисты работают над его обновлением. В Тверской области временно прекращена работа летнего детского лагеря «Зорница». Это произошло после того, как в минувший четверг 14 несовершеннолетних были доставлены в инфекционное отделение местной больницы. Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. Точные причины, по которым дети были госпитализированы, уточняются. В районной администрации сообщили, что большая часть заболевших – это дети из Москвы и Московской области. Они обратились за помощью из-за плохого самочувствия. В настоящий момент их состояние улучшилось. Температура нормализовалась, а видимые симптомы исчезли. Вода в Москве-реке уже прогрелась до 18 градусов. Такая же температура в Оке в районе Каширы. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, купальный сезон может быть открыт через пару недель. Также Макарова отметила, что на большинстве водных артерий Москвы и Московской области фиксируется активное развитие водной растительности. Этот процесс особенно заметен на примыкающих к берегам участках. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения.
3: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: Ну вот и пятница. Даже более того, вечер пятницы. Как по мне, лучшее время на неделю, когда все только-только начинается. Да? 6:04 пополудни в Москве. Мои поздравления тем, у кого выходные уже начались. Ну а остальным терпение. Выходим на финишную прямую. Скоро и на вашей улице будет праздник. А в этом часе мы обязательно таковое устроим любителям литературы в виде рубрики «Книжная полка». В районе 40-й минуты обсудим исключительно достойные нашего внимания произведения. Ну а пока же всем привет и роскошной пятницы в компании «Радио 7».

Рэй Чарльз на радио 7. Hit the road, Jack. Кстати, идиома hit the road употребляется в ситуации, когда необходимо отправиться в путь как можно скорее. И вот знаете, учитывая, что мы вошли в период отпусков, то не сегодня, так завтра этот самый путь очень даже многим предстоит. Причем около 12% россиян решили стартовать уже через неделю. Таким образом, присоединив к отпуску 3 дня выходных, которые случатся в честь Дня России. Надеюсь, вы не забыли, что следующая неделя 4-дневная, да? И вот, кстати, как показывают исследования, отпуск у большинства граждан начинается заметно раньше окончания трудовой поруки. Ну, потому что каждый второй россиянин признался, что из-за предвкушения отдыха последнюю неделю практически не работает, лишь так видимость создает. Ну и, судя по всему, примерно такая же ситуация.

ситуация наблюдается прямо сейчас. Потому что последний рабочий час на неделе тоже, согласно исследованиям, не вызывает у трудящихся особого энтузиазма. Серьезно, лишь около 10% работают на полную катушку. Ну, поэтому что думаю, господа работодатели, может быть, стоит сократить рабочий день по пятницам хотя бы на часок? Ну, хотя тогда все равно неэффективные 60 минут никуда не денутся, а просто сдвинутся на час раньше. Так что, может быть, ну ее, эту пятницу, а? Даешь четырехдневку и вот это вот все. Ну да ладно, как бы там ни было, до выходных уже рукой подать. В столице 17-12 и далее на Радио 7 Соник, а прямо сейчас Ауродион и Рок-Мафия на Семи Холмах. Добрый вечер.

Savage Garden на радио 7. Crash and Burn. Или «Разбиться и сгореть». Да, по-нашему так получается. По большому-то счету, песня о выгорании, друзья мои. Ну, собственно, это безобразие знакомо 7 из 10 россиян, если верить статистике, да. Многие через это проходили. Все-таки стресс – это постоянный спутник жителя мегаполиса. И зачастую он действительно людей попросту сжигает. Ну, куда деваться. Но, опять же, в жизни точно так же, как и в этой песне. Все пройдет, пройдет и это. Главное, не вешайте нос. Ну, все-таки, знаете, человек – это существо донеприличное. До неприличия прочное. Ну, а пережить большинство неприятностей нам, знаете ли, очень даже помогают близкие люди. Во всяком случае, именно так заявили социологам 35% граждан. Другим популярным средством против стресса у нас оказались кондитерские изделия. Вкусняшки выбрали еще 27%. Ну, а 22% пользуются успокоительными препаратами. Также, смотрю, вот среди других популярных антистрессов у нас имеются домашние питомцы. Ими спасается 19%, еще 15% снимают напряжение, скажем так, различными напитками спиртосодержащими. Ну, скажем так, на любителя, как по мне, вариант откровенно сомнительный. Медики вот вообще со мной полностью согласны. Так что поаккуратнее, берегите себя. Ну и еще 15% россиян заявили, что спасает от стресса музыка. Да, вот с этой категорией граждан согласен чуть более чем полностью. Чертовски эффективный способ, смею уверить, к которому и вернемся, с вашего позволения. И прямо сейчас нашу музыкальную терапию продолжит Джо Дассен, которого и послушаем здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

0: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Реклама.
1: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
2: А это мы еще посмотрим, папа.
3: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
4: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. GALS Development. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
0: МХТ имени Чехова представляет первую черную комедию-спектакль «Самоубийца». Актуальная история для ценителей острого юмора и социальной сатиры. Семен Подсекальников, пытаясь решить свои проблемы, становится пешкой в игре чужих интересов. В главных ролях Иван Волков, Александр Семчев, Павел Ворожцов и Янина Колесниченко. 10 июня в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
5: Окей, каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99 с 4 по 17 июня. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
6: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро-Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро-Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
7: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры.
8: Застройщик ООО «КЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на нашей дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.

0: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же как ворона. Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Книжная полка на радио 7.
1: А между прочим, уже второй день идет главный литературный праздник страны, а именно книжный фестиваль «Красная площадь». И продлится он до конца недели, так что успеете присоединиться. Ну а пока же обсудим свежие хиты молодежной литературы, которые сможете там найти. Итак, Хлоя Уолл

0: отпустить 10-го». Это продолжение популярного цикла о непростом взрослении с названием «Парни Томмина». Если в двух словах, то главная героиня по имени Лиззи сталкивается с серьезными жизненными переживаниями, и справиться с проблемами ей помогает верный друг детства, который становится для девушки настоящим рыцарем. Однако ради благополучия близких героине предстоит сделать непростой выбор и научиться отпускать прошлое. Далее. Мальвина Гайворонская. «Одаренная девочка и прочие неприятности». Это первая книга увлекательного цикла в жанре городского фэнтези. Здесь обычная жизнь обычной школьницы меняется в один миг, когда она встречает таинственного опекуна и обаятельного енота дворецкого. Теперь героине предстоит отправиться в необычный интернат для потомков сказочных существ, где ее ждут удивительные открытия, магия, конечно же, и невероятные приключения. И напоследок Лора Хэнкин «Сны наяву». Это захватывающая история о долгожданном воссоединении звезд популярного молодежного сериала нулевых. Спустя годы после внезапного закрытия шоу актеры собираются вновь ради съемок специального эпизода. У каждого из героев есть своя личная причина для возвращения на площадку и шанс начать все заново. Однако совместная работа заставит их раскрыть старые секреты и узнать истинную причину распада их команды. Ну и хватит о литературе на сегодня. Вернемся к той самой лучшей музыке на все времена. Добрый вечер.
1: Книжная полка на радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Ну что ж, друзья мои, 17:48 в столице. Готовимся вдохнуть полной грудью воздух наступающего уикенда. Чисто технически мы сможем это сделать уже через 12 минут. Так что ключ на старт. Да, можно уже потихонечку, бочком-бочком продвигаться в сторону выхода. Ну а под занавес часа изволим слушать группу Kiss. А пока же Оливия Дин здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей!
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Берег включает «хочу».
7: Хочу утреннюю чашку клубники.
6: Хочу съесть сэндвич на балконе.
8: Хочу чипсика.
9: Но полезных.
10: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
11: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Кривенковская, дом 28, строение 4.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
14: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru.
15: Да все без нормально.
16: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
17: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
17: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
18: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
19: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
20: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Вполне себе летние выходные нам синоптики обещают. Вот правда. Завтра, например, +26 градусов на термометрах, переменно облачное небо и без осадков. А ветер при этом обещается дуть со скоростью около 4 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 6 вечера. А прямо сейчас новости в исполнении Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. А новые центры экономического роста формируются в странах глобального юга. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По словам президента, нестабильность в мире кроется в том, что он переходит от вертикальной иерархической модели, где доминирует Запад, к более сложной многополярной модели. Мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран, когда возможности получают миллиарды людей, заключил глава государства. Российский бюджет может получить около 1 триллиона рублей дополнительных доходов из-за ситуации в Ормузском проливе. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, такие пополнения помогут выполнить плановые задачи, которые учитывали в бюджете. На этой неделе стало известно о четырехэтапном иранском плане для достижения соглашения с США. Первый его пункт предусматривает полное прекращение боевых действий. На втором этапе Иран предполагает

предлагает решить 4 вопроса. Вопрос судоходства в Ормузском проливе, снятие блокады с иранских портов, отмену нефтяных санкций, освобождение части замороженных активов Ирана. Позже президент США заявил, что Иран близок к подписанию соглашения.

0: курорты Черного моря. Кроме того, по-прежнему популярны Минводы, Москва, Петербург. Также есть регионы, которые показывают серьезный рост. Это Адыгея, Калмыкия и Республики Северного Кавказа. Союз мультфильма объяснил, зачем переснимает старые мультфильмы. Такой подход позволяет находиться с детьми в одном культурном коде, говорить с ними об одном и том же, например, спорить, какая версия мультфильма лучше, новая или старая. Свою точку зрения высказал глава Союз мультфильма и киностудии имени Горького Юлиана Слащева. Она отметила, что развивают старые франшизы мультфильмов вместо новых, потому что они формируют связь между поколениями.
1: На семи холмах. Олег Машков.
2: Да, да, друзья мои, именно так. Бурными овациями нужно встречать выходные. Можно даже пару чепчиков в воздух от восторга подбросить. А почему бы и нет? Ну все, 7:03 пополудни в Москве. И теперь выходные можно считать официально наступившими. Троекратное ура и все такое. Ну и напомню, что кто-то из вас начнет этот уикенд с подарком от Радио 7. Таковой в ближайшую четверть часа вручу победителю игры «Третий лишний». Так что дождитесь. Может, именно вам сегодня и повезет. Кто его знает. Ну а во второй половине часа в компании Филиппа Смирнова мы еще и совершим виртуальный променад по столице. В общем, будем отдыхать всеми возможными способами. И, конечно же, все это под музыку Радио 7. Всем привет и роскошного вечера пятницы!

Tears for Fears, которых на Радио 7 послушали, в этой песне утверждают, что каждый хочет править миром. Ну, не знаю, вот мне кажется, граждане с подобными стремлениями должны усердно поглощать пилюльки в желтом доме, правда. Надеюсь, у вас имеются какие-то более здравые желания. Вот, например, поиграть в третий лишний. А почему нет? И коли так, то отправляйте заявку на участие в этой затее. Любое сообщение считается. Главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru, ну и как-то подгадайте так, чтобы оно прилетело седьмым. Тогда именно вы будете претендовать на два приглашения в Кремль, где 12 июня дают балет «Руслан и Людмила» на музыку Глинки. В исполнении театра «Кремлевский балет», естественно, все случится. Так что дерзайте, и пусть вам повезет. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Итак, сегодня с нами играет Нижний Новгород. Привет всем, кто в этом городе слушает Радио 7 на FM 100 ровно. Ну, а претендовать на подарок будет Дмитрий. Дмитрий работает таксистом и делает это прямо сейчас. Добрый вечер, Дмитрий.
2: Да, добрый вечер, Олег.
1: Ну, судя по всему, у вас там на дорогах все спокойно, никто пробок не создает, можно кататься, да? Алло, Дмитрий. Дмитрий, ну что такое? Ну как так-то?
3: Вот направление и... недоступно.
1: Ага. Ну вот, собственно, да. Если с дорогами все вроде бы неплохо в Нижнем, то со связью беда. Ну что ж, друзья мои, я, конечно, попробую еще разочек Дмитрия набрать, но посмотрим, что из этого получится. Все как надо. Так, ну и, собственно, Дмитрий, и еще раз здравствуйте. Получится, нет? Хотелось бы, конечно, вас в Кремль пригласить, на балет, но ладно. Тогда давайте поиграем уже сразу через конверт на сайте radio7.ru. И знаете, вот коли сегодня два билета в Кремль на балет мы разыгрываем, то давайте следующий вопрос. Кто из композиторов, которых сейчас назову, не писал балеты? Вот ни единого балета за свою карьеру не написал. Сергей Прокофьев, Николай Андреевич Римский, Корсаков или... Стравинский Игорь Федорович. Кто из этих музыкантов, композиторов никогда не писал балеты? Прокофьев, Римский, Корсаков или Стравинский? Ваше сообщение, напомню, через конверт на сайте radio7.ru принимаю, и тому, кто седьмой верный ответ пришлет, два билета в Кремль и достанутся. Удачи!

0: Реклама. Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик». В постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Тысячи гектаров с оливковыми рощами и хвойными лесами.
2: Белоснежные песчаные пляжи омывают ласковые волны Эгейского моря.
1: В живописной гавани качаются десятки роскошных яхт.
2: Эксклюзивный отдых на одном из лучших семейных курортов мира.
1: Sunny Resort. 5 отелей класса люкс на территории частного заповедника.
2: Невероятные возможности для семейного отдыха.
1: Туристическая компания Sodis. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Телефон 933-55-33. Sodis.ru.
3: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все весовое мясо на прилавке с 4 по 10 июня.
4: Окей.
3: Подробности на ОКМаркет.ру.
5: Ищете бизнес-юриста? Нужно сопровождение сделок в Китае, ОАЭ или странах СНГ? Обращайтесь в юридическую компанию PGS, Клейменова и партнеры. Более 20 лет на рынке. PGS – ваш правовой партнер в России и за рубежом. Москва. Большая Якиманка, 32. 8-499-343-2820.
6: Ромео и Джульетта. Ни слова больше. Только танец, звук и страсть. И негде яблоку упасть. С 25 по 28 июня Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и «Формейшн Вера» на сцене театра мюзикла 16+.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: За рулем к свободе Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чирикова, УКРН 12-233-00-263.
10: Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухни мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. «Заонежье» – бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на заонежье.com.
0: Радио 7.
11: На семи холмах.
0: 104,7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня вас зову в парк искусств «Музеон». Представьте себе пространство, где каждая скульптура рассказывает свою историю, а вы можете стать ее частью. Просто подойти, потрогать, вглядеться в детали. Здесь искусство не прячется за ограждениями и табличками «Не подходить». Оно живет рядом с нами. Знаете, как все начиналось? В 1991 году, после августовских событий, в Москве стали демонтировать памятники советской эпохи. И вот, словно переселенцы из другого времени, они нашли приют в музеоне. Первым сюда переехал бронзовый Феликс Дзержинский, работа Евгения Вучетича, который прежде возвышался на Лубянской площади. А следом за ним Сталин, Калинин, Свердлов. Так парк стал своеобразным архивом ушедшей эпохи. В 1992 году ему официально выделили почти 20 гектаров земли, и началась новая глава местности. Кстати, само название «Музеон» отсылает нас к древнегреческому слову «мусейон» – «храм мус». То есть это место, где обитают покровительницы искусств и наук. И правда, здесь словно сходятся все времена. Рядом с монументальными фигурами советской эпохи – работы авангардистов, которых те годы не выставляли. А чуть дальше – городская скульптура современных авторов. Всего в парке более 500 работ. Тут идет диалог эпох, которому вы свидетель. Официоз, искусство под запретом, современная ирония. В 2015 году к музеону присоединили обновленную Крымскую набережную. Деревянные настилы, современные скамейки, качели, арт-объекты. Здесь есть и сухой фонтан площадью 840 квадратных метров. А еще велодорожки, причал для речных прогулок и уютная зона отдыха с шезлонгами и гамаками. Впечатляет история места до музеона и возможность преображения в городе. В 19 веке здесь был Бабий городок – историческая местность на правом берегу Москва-реки. Название, конечно, звучит необычно, но объяснение простое. Укрепление берега делали с помощью свай, которые вбивали подвесным молотом, бабой. В 1836 году рядом соорудили Бабьегородскую плотину. Она помогала торговым судам проходить этот участок реки. Ее разбирали во время ледохода и собирали после паводка. А в 1937 году плотину ликвидировали. Появились каналы имени Москвы и Перерженский гидроузел. В общем, сутулые домишки, беднота, рыночек, фабрика, построенная в 1746 году для братьев Рябушинских. И еще одна деталь. На территории музеона сохранился дом, где в 1832 и 1834 годах родились, соответственно, братья Павел и Сергей Третьяковы. С 1795 года дом принадлежал их семье. Сегодня это единственное историческое здание на территории парка. Адрес 1-й Галустинский переулок, 16. А братья-то те, что потом городу подарили Сокольники и Третьяковскую галерею. Ну и, конечно, нельзя не сказать о планировке парка. Здесь есть все для неспешных прогулок. Главная аллея с фонтаном, партерная часть с геометрическими цветниками, пейзажная зона с искусственными холмами, детские площадки, спортивные зоны. В общем, каждый найдет уголок по душе. Так что, если захотите провести день среди искусства, истории и природы, при этом оставаясь в центре города, отправляйтесь в музеон.
0: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Гвен Стефани на радио 7. The Sweet Escape, или «Сладостное избавление». По-нашему так эта песня называется. Ну и давайте посмотрим, кому же любимая радиостанция принесет сладостное избавление от реальности и кого же мы сможем погрузить в мир вечной классики. Да, напомню, 2 билета на балет сегодня на кону в игре «Третий лишний». Ну а не так давно мы озадачились вопросом, кто же из композиторов не написал за свою жизнь ни единого балета? Сергей Прокофьев, Николай Римский-Корсаков или же Игорь Стравинский? Вот между этими гражданами выбирали. Ну и давайте посмотрим. Сергей Прокофьев, как минимум, он знаменит такими балетами, как «Ромео и Джульетта», «Золушка» и «Сказ о каменном цветке». Игорь Стравинский известен балетами «Весна священная» и «Петрушка». А вот Николай Римский-Корсаков ни единого балета написать не удосужился. Опер множество, 15 штук, 3 симфонии, ну и много чего еще написал, но ни одного балета. И вот мнения, кстати, примерно поровну разделились, но, тем не менее, 7-й верный ответ прислала Александра из Москвы, 9311, последние цифры вашего телефона. Александра, поздравляю, 12 июня отправляетесь в Кремль, где дают балет «Руслан и Людмила» на музыку Глинки в исполнении театра «Кремлевский балет». Ну а за вечную классику прямо сейчас в эфире «Радио 7» будет держать ответ Луи Армстронг. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
4: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
5: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
4: У меня получится?
5: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится.
6: Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
7: Андулин. Кровля на все руки.
8: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
11: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Судя по прогнозам, не выходные, а просто восторг случатся в Москве. Например, завтра до 26 выше 0 ожидается. При этом переменно-облачное небо, без осадков. И ветер будет дуть со скоростью около 4 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
2: В Москве 7 вечера. О том, что случилось в мире к этой минуте, нам расскажет Михаил Гудков. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Владимир Путин поручил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Он будет сохранен на текущем уровне в 20 миллионов рублей. При этом президент не уточнил, на какой срок будет зафиксирован действующий порог. В прошлом году порог по НДС составлял 60 миллионов рублей. В этом его снизили до 20 миллионов. До этого предприниматели на упрощенной системе налогообложения вообще не платили этот налог. Согласно действующему законодательству, в будущем году порог должен снизиться до 15 миллионов, а в 27-м до 10 миллионов. Путин также рассказал о готовящемся переезде из Москвы в регионы ряда крупных госкомпаний. Речь в том числе идет об РЖД. Компания сменит дислокацию, чтобы разгрузить столицу, отметил президент. Российские автопроизводители планируют запустить производство почти десятка гибридных моделей в ближайшие годы. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Альберт Каримов. Он также добавил, что доля электрокаров и гибридов в общем объеме авторынка России за 5 месяцев года составила более 10%, тогда как в прошлом она была менее 8%. Каримов указал, что отрасль готова двигаться в направлении инноваций. Конкретные компании и другие подробности замминистра не привел. «Автодор» разрабатывает систему для автоматического выявления уставших водителей. Она будет работать на базе искусственного интеллекта. Об этом пишут «Известия». Программа будет видеть машины, которые, к примеру, виляют на дорогах или долго едут без остановки. Сейчас отрабатывается возможность информировать таких водителей через СМС, а также через звонок или дорожное табло. Когда заработает новая система, пока неизвестно. Мурманск вошел в топ-5 самых популярных внутренних направлений у российских туристов в июне. Спрос на поездки в этот город вырос более чем на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия». Отмечается, что с конца мая до конца июля в Мурманске будет полярный день.

0: вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: Ну что ж, друзья мои, 7 пополудни в Москве. Между прочим, мы с вами сегодня преодолели первую рабочую неделю этого лета. Да. Ну и приступаем, соответственно, к первому летнему уикенду, который, мне кажется, необходимо провести таким образом, чтобы лето осознало. Планы у нас на него очень даже серьезные. Ну и поэтому предлагаю как-то махнуть рукой на то, что было, все эти вот рабочие вопросы, которые глодали нас на протяжении 5 дней, оставить в прошлом и просто наслаждаться жизнью. Делать это, надеюсь, будем вместе и уж точно уверен, что под лучшую музыку на все времена. Таковую далее нам обеспечит Black, а прямо сейчас Джастин Тимберлейк на Радио 7. Добрый вечер.

Все-таки и правда, жизнь прекрасна и удивительна, несмотря ни на что. Вот об этом примерно Блэк и пел только что в эфире «Радио 7». И думаю, что каждый счастливый человек этот тезис поддерживает. Правда, вот один вопросик имеется. В чем же оно, это человеческое счастье? Что для него необходимо? Об этом уже человечество, мне кажется, размышляет столько, сколько существует. Например, не так давно в Дании открыли целый научный институт счастья, чтобы до истины докопаться. В Бутане, вон, имеется целое министерство этого самого счастья. Но получается, что самое долгое и основательное исследование по этому поводу уже без малого 9 десятков лет ведет Гарвардский университет. Да. Ну и главное открытие, к которому пришли ученые за это время, для счастья важнее всего отношения с другими людьми. Причем не только вот это, жили они долго и счастливо, как в сказке, да. Отношения с друзьями, коллегами,

такты – это очень важное слагаемое счастье. Ну, а также умы от науки настаивают, что приблизиться к ощущению счастья нам помогает альтруизм и совершение хороших поступок. Это же, знаете, вот как еще Далай-лама говорил, что мудрые эгоисты заботятся о других. Ну и, конечно, здоровье. Да, вот это компонента тоже необходима для ощущения счастья. И вот, друзья мои, позвольте вам всего вышеперечисленного пожелать, причем с избытком, да. Ну и все это, конечно же, мы приправим музыкой Радио 7, которая уж точно лишним не будет. И далее в эфире появится Джо Кокер, ну а прямо сейчас Селена Гомес на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук».
1: Да, с чего это вдруг Кайли Миноук, спросят некоторые. Да, пожалуйста, на прошлой неделе 58 ей исполнилось, и таким образом мы решили поздравить певицу, да. Ну и знаете, вот в первых строках имениннице хочется пожелать крепчайшего здоровья, потому что тема для Кайли очень даже актуальная. Вот в середине нулевых она столкнулась с таким испытанием, как рак. Да, прямо перед грандиозным туром певицы диагностировали рак груди. Ну и, естественно, пришлось экстренно все концерты отменять, пройти через сложную операцию, а затем долгие месяцы химиотерапии. И, казалось бы, все, победа. Но спустя годы еще один удар, когда обследование показало рецидив. Но артистка снова хворь победила. И, как она отмечала в многочисленных интервью, с этим ей помогла справиться колоссальная поддержка поклонников, которые не сдали билеты на отмененное шоу и во время болезни заваливали ее тысячами писем, в которых выражали свою поддержку. Да. Ну и, кстати, вот после того, как певица объявила о своем диагнозе во всеуслышание, случился так называемый эффект Кайли Миноук, потому что миллионы женщин по всей планете массово отправились на диагностику, что помогло спасти тысячи и тысячи жизней. Ну и еще раз крепчайшего здоровья и Кайли Миноук, и вам, дамы и господа. Ну а за здоровье психического характера отвечает музыка Радио 7. Таковую далее исполнит как раз-таки именинница Red Blooded Woman. Послушаем прямо сейчас. Ну а на выходных нас ждет еще больше творчества Кайли. И в воскресенье за час до полуночи будем слушать лучшие песни в живом исполнении Кайли Миноук. Добрый вечер.
0: Уикенд Кайли Миноук. Только на Радио 7.

0: о вечернем трафике расскажет Михаил Гудков.
1: 4 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Чуть больше часа потеряете на Дмитровке, на Долгопрудинского шоссе до Рогачевского. Медленно едет Московская кольцевая, внутренняя сторона от Сколковского шоссе до Рублева-Успенского. Медленно едет также проспект Маршала Жукова и Новая Рига, от бульвара Генерала Карбышева до Ильинского шоссе и на Ленинградке. Затор на 40 минут от Московского проспекта до Дурыкина. Удачи на дорогах!
2: Реклама. Окей, каждый день с выгодой. Черешня 499,99 за килограмм с 4 по 10 июня. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
3: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом Космо 422 в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. GALS Development. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
4: Ищете бизнес-юриста? Нужно сопровождение сделок в Китае, ОАЭ или странах СНГ? Обращайтесь в юридическую компанию PGS, Клейменова и партнеры. Более 20 лет на рынке. PGS – ваш правовой партнер в России и за рубежом. Москва, Большая Якиманка, 32, 8-499-343-28-20.

0: подрядчик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду Эрмитаж, зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Сергей Безруков, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огран 1137746 47114.
0: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Селин Дион только что на Радио 7 пела о долгом-долгом ожидании чуда и дне, когда это ожидание прекращается. Но не потому, что уже ждать надоело, а потому, что чудо случилось. Ну и знаете, мне кажется, сегодняшний день вполне подходит для того, чтобы действительно жизнь изменилась в лучшую сторону. Вот пускай оно так и будет. Договорились? Вот и славно. Ну а тем временем в столице 19:41. И далее в эфире Радио 7 Брайан Адамс, Чапел Роун и Майкл Сэмбелло под занавес часа. Ну а пока же всем привет и роскошной пятницы.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Поп-дива, австралийская жемчужина, невероятная Кайли Миног в концертном зале «Радио 7». В воскресенье за час до полуночи ее лучшие выступления. Уикенд Кайли Миног. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
5: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
6: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на эндулин.life.
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавей LF7 на сайте хавей.ру. 12+.
13: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
14: Мы никогда не будем вместе.
15: Не забирайте любовь.
16: А он меня целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердцу прижимает.
17: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
14: Я не могу без вас.
18: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
19: Реклама 18+.
0: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
20: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Судя по прогнозам, выходные будут очень даже ничего. Синоптики завтра, например, обещают до 26 выше 0 в столице, при этом переменно облачное небо, без осадков и ветер около 4 метров в секунду, не более.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 8 вечера пятницы. А вот и свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Я бы еще добавил первой летней пятницы. Российские цифровые платформы стали драйвером развития экономик стран-партнеров России. Об этом Владимир Путин заявил на Петербургском экономическом форуме. В качестве примера он отметил Wildberries и товары из Узбекистана. 3 года назад их оборот через эту платформу составил 418 миллионов долларов, а в прошлом году уже почти 1,5 миллиарда. По словам президента, через Wildberries бизнес получает доступ почти к 0,5 миллиарда потенциальных клиентов по всему миру. Путин также назвал 3 ключевые технологии, которые способствуют глобальной трансформации. Это искусственный интеллект,

0: Севастополе запустили горячую линию для помощи туристам, которые столкнулись с проблемами с бензином и дизтопливом. Как сообщили в городском управлении туризма, линия работает с 9 утра до 9 вечера. Также можно написать в личные сообщения управления во ВКонтакте. Кроме сведений о владельце и данных автомобиля, необходимо будет указать вид необходимого топлива и подтвердить проживание в отеле или другом средстве размещения. Отели в ряде популярных зарубежных городов стали дешевле для российских туристов. Об этом пишет Лента.ру. В июне цены снизились сразу по нескольким направлениям. Это связывают с сезонными факторами. Где-то закончились весенние праздники, в Азии начался сезон дождей, а на Ближнем Востоке период сильной жары. Так стало дешевле проживание в Стамбуле, Шарм-эль-Шейхе, Дубае и Паттайе. В зависимости от города снижение составило от 6 до 15%.
1: На семи холмах. Олег Машков.
2: А тем временем в столице уже 8 вечера. На календаре пятница. И вы слушаете радио 7. Мне кажется, что эти три слагаемых просто обязаны обеспечить хорошее настроение. Ну, серьезно. Надеюсь, что ваше находится на нужном уровне. Но при любых раскладах будем работать над его повышением, да. Ну, а помимо лучшей музыки на все времена, во второй половине часа случится еще и явление самого очаровательного тревел-эксперта всея Руси. Ждем в студии Ольгу Яковину, которая подкинет пару интересных вариантов для грядущих путешествий. Ну, а пока же вернемся к той самой лучшей музыке на все времена и послушаем Криса Ри здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.

«Ваниль» на «Радио 7». Прямо очарован этой певицей Рэйчел Леблан, между прочим, так зовут эту исполнительницу. И уточнение важное, потому что на музыкальном горизонте имеется две «Ваниль». Одна из них – «Ваниль Леклер», тоже француженка, тоже поет на французском. Но, как по мне, Рэйчел Леблан, конечно, делает гораздо более интересную музыку. Ну, собственно, поэтому она и звучит в эфире «Радио 7». «Следуй за солнцем», если по-нашему так называется композиция, которая только что в эфире звучала. И вот знаете, такое ощущение, что это не мы за солнцем, а оно за нами следует по пятам, причем с какими-то коварными целями. Да серьезно. Вот ученые, например, астрономы говорят, что с 6 часов пополудни на нашей маленькой планетке идет довольно-таки серьезная солнечная буря, да, магнитный шторм 6 баллов из 9. Так что, если вдруг вы чувствовали какое-то недомогание или с настроением что-то не то творится, то имейте в виду, это вот все солнце безобразничает. Да, так что держитесь. Вот после 9 часов

часов все должно пойти на спад. Ну, а Радио 7 поддержит вас лучшей музыкой на все времена. Какое-никакое, а спасение, знаете ли. И далее в эфире появится группа Q. А прямо сейчас Eurythmics на Семи холмах. Добрый вечер.

Датский музыкальный коллектив с названием The Cardigans. Мы с вами на Радио 7 только что послушали Loveful, или «Влюбленная дурочка», да, так на русский переводится название этой песни. Ну и само по себе уже название это оксюморон, потому что влюбленная женщина не может быть дурочкой, наоборот. Ученые доказали, что женщины во время влюбленности умнеют, как минимум тесты на IQ они решают с большей эффективностью. А вот наш брат, наоборот, немножечко в рассудке теряет и глупеет. Научно доказанный факт, между прочим. Так что получается, вот эта ваша любовь — это процесс обмена умом между мужчиной и женщиной. Ну, наверное, так можно сказать. В любом случае, милые дамы, нам для вас ничего не жалко. Имейте в виду. Ну, правда. А тем временем в столице уже 20:24, и через несколько минут в эфире появится Эрос Рамадзотти. А прямо сейчас Аха на Радио 7. Отличного вечера!

0: О том, как едет Москва, нам расскажет Михаил Гудков.
1: В городе в эти минуты 3 балла, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сохраняются сложности на проспекте Маршала Жукова и на Новой Риге, от бульвара Генерала Карбышева до Ильинского шоссе. Дмитровка медленно едет от Долгопрудинского шоссе до Рогачевского. Затор на Ярославке, от Ивантеевского шоссе до поворота на Костина. И потолкаться придется на Ленинградке,

0: От Московского проспекта до Дурыкина. Удачи на дорогах и отличного вечера.
1: Реклама. При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
1: Радио 7.
3: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В Омске моря нет. Зато теперь есть один из крупнейших в мире музеев морских раковин – «Конхелион» на улице Гагарина. Он открылся в ночь музеев, 16 мая. В экспозиции представлено более 22 тысяч всевозможных раковин. От крошечных до огромных размером с тумбочку. Невероятно, но все это частная коллекция, собранная омским инженером Игорем Шлегелем. Однажды в отпуске на китайском острове Хайнань он подобрал на пляже причудливую ракушку с длинными шипами. И с тех пор увлекся конхеологией, так называется наука о раковинах. Начал раковины собирать и в итоге собрал самую большую коллекцию в России. Долгое время его морские сокровища хранились просто дома. Сначала ракушки занимали несколько полок, потом несколько стеллажей, потом целую комнату. Конечно, Игорь Шлегель мечтал открыть собственный музей, но не успел. И мечту в память об отце реализовал в итоге его сын Ярослав. В экспозиции представлено около 80% всех существующих моллюсков планеты. И даже один ранее неизвестный науке вид, который был обнаружен омским инженером и в итоге назван в его честь вольвариной Шлегеля. Отдельные стенды посвящены украшениям и поделкам из раковин, атрибутам жрецов и шаманов, добывавшимся из моллюсков бесценным красителям вроде пурпура и сепии. Есть аквариум с реконструированным коралловым рифом, витрины с доисторическими окаменелостями аммонитами, есть обитатели полярных арктических и антарктических широт и ракушки со всевозможными аномалиями, например, закрученные не вправо, а влево, или раковины-альбиносы. Есть панцирь гигантской тридактны и экспонаты, которые можно разглядеть только в микроскоп. А 850 объектов коллекции зарегистрированы в Международном реестре раковин мирового рекордного размера. Так что теперь в Омске гостей ждет целое море открытий.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Замок в снегу. Да, вот так. Не совсем по-летнему называется вещица от Кадабастани, которых на Радио 7 послушали. Но, опять же, вот прошедшая весна доказала, что снег — это понятие внесезонное и случиться может когда угодно. Ну, надеюсь, что с погодой на этих выходных как минимум все будет нормально. Так что, друзья мои, отдыхайте, набирайте сил перед, кстати, 4-дневной рабочей неделей. Да, так что с двойным удовольствием отправляемся на выходные и с легкостью, надеюсь, встретим понедельник. Ну, а грядущий уикенд скрашивать будет компания Евгения Вудяна. Встречайте Женю завтра с 8 утра в эфире. Ну, а мне же позвольте перекочевать в разряд граждан отдыхающих. Да, прощаться будем до понедельника. Всем роскошного вечера пятницы, потрясающих выходных и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: можете забыть, куда положили ключи, но точно вспомните. Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». В эти выходные слушаем треки, которые зациклятся в вашей голове, и узнаем секреты их создания. It's in your eyes. Только на Радио 7. Реклама.
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
0: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7 о погоде.
1: Слушайте, ну, судя по всему, первые летние выходные случатся очень даже ничего. Синоптики обещают завтра в Москве до 26, в воскресенье плюс 28 мы на термометрах увидим. При этом небо будет переменно облачным. Оба дня осадков не ожидается, а ветер будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду. Ну, красота же, правда?
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

можете забыть, куда положили ключи, но точно вспомните. Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». В эти выходные слушаем треки, которые зациклятся в вашей голове, и узнаем секреты их создания. It's in your eyes. Только на Радио 7. Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+. В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Синоптики обещают завтра в Москве до 26 выше 0 на термометрах. При этом переменно облачное небо, осадков не ожидается. А ветер будет дуть со скоростью не более 5 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Поп-дива, австралийская жемчужина, невероятная Кайли Миног в концертном зале «Радио 7». В воскресенье за час до полуночи ее лучшие выступления. «Уикенд Кайли Миног» только на «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Синоптики обещают завтра в Москве переменно облачное небо, а вот осадков и вовсе не обещают. При этом до 26 выше 0 на термометрах и ветер не более 5 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее. Целый час. Только музыка. На Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

0: Радио 7.
1: No fighting.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Два часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.